Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, приезжал в деревню, и мое внимание привлек один индоутаг. Я настолько вдохновился, можете представить, что снял на телефон небольшую документалку. Это авторское кино под названием «Жизнь утака». Многим, кстати, деревенским очень понравилось. Бабушка даже вообще прослезилась. А потом сказала: ну что, супчик уже готов, пойдемте.

0: Александре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, лето и пятница на нас действует соответствующим образом. Недавно вот один знакомый таксист рассказывал, как раз в пятницу было дело, принимает заказ. Два парня внезапно начали спорить, кто сядет вперед. Проходит 5-10 минут, они продолжают спорить. Водитель не выдержит, говорит: оба, ребята, вы садитесь сзади, а я поеду тоже задом, чтобы никого не обидеть.

0: песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Слушал новую песню «Солнце внутри» от Иракли. Иногда в жизни наступает настолько крутейший солнечный день, что хочется надеть очки. Кто как вообще отрывается? Недавно один знакомый получил налоговый вычет при покупке квартиры. Ну, говорит, оторвусь сегодня по самой полной программе. Гулять так гулять. Взял и погасил часть ипотеки. Вот это, я понимаю, человек оторвался.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Табоков на Русском радио вместе с вами. Когда я только переехал в свою квартиру, я сразу понял, что у соседей сверху бесконечный ремонт. По звуку было понятно, что ребята ломают стены. Но почему-то вот только по субботам и с самого утра, вот с 7 до 11 где-то они это делали, я подумал, ну какие-то странные люди. И только спустя несколько лет случайно узнал, что рано утром в субботу они ходят на рынок, а потом готовят на всю неделю

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, дотянуться до солнца задача практически невыполнима. А вот если вам удалось забраться на юмористический Олимп, срочно придумайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучшие из них, во-первых, зачитает лично Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки. Ну, круто! Вот, например, да, ну, прям вот прям сходу, да, с лета прям хореограф говорит Сергею Лазареву: «Сергей, нужно добавить в программу элемент посложнее. Как насчет сальто во время припева, а?» Сергей отвечает: «Я и так на высоких нотах чуть не взлетаю. Сальто, мне кажется, уже лишнее».

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно ехал в переполненном вагоне метро, и придя домой, я тоже кое-что нашел. В кармане кофты записку, написанную красивым женским почерком с номером телефона и словами «Позвони, не пожалеешь». Ну, я, конечно же, ринулся сразу же, чуть не разбил телефон. Набрал этот номер и услышал в трубке приятный женский голос. Горячая линия при избыточном весе. Слушаю вас.
1: Почему день...

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Вспомнил сейчас, как мы с другом в деревне устраивали яблочные сражения с соседом, который был раза в два старше нас. У нас в саду было примерно около 20 яблонь, у него была всего одна. И бои всегда заканчивались одинаково. Когда у нас практически заканчивались яблоки, кто-то попадал в него, и все. Тогда мне казалось, что выигрывали всегда мы. И только вот сейчас я понимаю всю стратегию соседа и причину недовольства бабушки.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично мне становится скучно уже на второй день пребывания в деревне. Вот недавно ездил к родственникам, пошел по улице в магазин, и вот представьте, мне навстречу выходит мужчина. В какой-то момент он садится на корточки, раскрывает руки и кричит: «Братуха!» Я, мягко говоря, не ожидал, конечно, и в этот момент из двора выбегает белый гусь и прямо к нему в объятия. Представляете, как это мило!

0: Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Вы меня не поправляйте. Я вам не трусы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню группы «Градусы» под названием «На ресницах». И совсем недавно я ощутил, как замедляется время. Это было в лифте. Я стал свидетелем такого разговора мамы и сына. Она его спрашивает: «Ты кушал?» Он говорит: «Ну да». «А что ты кушал?» Он отвечает: «Ну все, кушал там суп, а рыбку?» «Рыбку кушал?» Он говорит: «Кушал». «Точно? Или папа сожрал?» И на слове «папа» женщина почему-то укоризненно посмотрела на меня.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, зрелость имеет разные проявления. Вот недавно возвращался из магазина и заметил возле подъезда девчонок лет 10-11, которые что-то старательно выводили мелом на асфальте. Пригляделся, а там разные пакости, назовем так. Ну, я не удержался, сказал: девчонки, ну, во-первых, слово «козел» пишется через «о». Одна из девочек так внимательно на меня посмотрела, улыбнулась и спросила: дяденька, а как вас зовут? Ну, я на автомате ответил: Миша. А что? Угадайте, какую надпись возле подъезда я обнаружил утром?

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня была довольно веселая учеба, театральный институт, грех жаловаться, но одному своему приятелю всегда завидовал, потому что в университете с ним в группе учились одни девчонки, представляете? Преподаватели всегда начинали пару словами «дамы» и «господин».
1: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: между нами и выходными удобно расположилась пятница, а вот между нами и всем скучным и будничным находится непроницаемый щит, который называется «Русские перцы». Встречайте главное утреннее шоу страны буквально через минуты.
1: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
2: «Русское радио».
1: «Русское радио». Всегда с тобой.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство определило перечень сведений в цифровом профиле мигрантов. По данным ТАСС, помимо стандартных персональных данных, добавят информацию о судимости, банковских счетах, дипломных работах и результатах экзаменов. Наполнять профиль будут в том числе МВД, Минцифры, ФСБ, МИД, Центробанк и Роспотребнадзор. Отмечается, что доступ к электронной базе будет только у органов власти. Малый бизнес попросил правительство и Госдуму заморозить пороги по доходам при патентной системе налогообложения. Пока для них сохраняется решение о постепенном снижении лимитов в ближайшие 2 года. Газета «Ведомости» пишет, что предприниматели на патенте просят ввести для них такие же правила, как для уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения. Власти уже решили сохранить предприятиям на упрощенке порог в 20 миллионов рублей до 2030 года. Рособорнадзор синхронизирует задания ЕГЭ с новыми едиными учебниками. В ведомстве пояснили РИА Новости, что в случае изменений в образовательном стандарте и программе обновляется учебник, затем вносят коррективы и в экзамен. Ранее в Минпросвещение заявили, что в ближайшие годы подготовят новые учебники по всем школьным предметам. Основной период ЕГЭ завершился, впереди выпускные, пересдача и приемная кампания в вузах. Аналитики зафиксировали низкий интерес россиян к чемпионату мира по футболу. В частности, букмекеры не фиксируют выраженного роста ставок. Посещаемость спортивных баров вовсе сократилась на 5%. Товары с тематической символикой также не имеют массового спроса. Падают и продажи пива. Газета «Коммерсант» пишет, что среди причин – отсутствие сборной России и неудобное время трансляций. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, замечательные! Давайте просыпайтесь скорее, люди, пятница же на дворе. А это значит, что вот эта полукороткая рабочая неделя тоже закончилась, и мы с вами скоро пойдем в выходные. Главное на главном вам этом поможет для того, чтобы подготовиться качественно, порадоваться. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев тут. Это «Русские перцы». Здорово, люди, привет!
2: Доброе утро!
1: Здравствуйте!
3: Мы приветствуем всех, и спасибо большое, что вы тоже проснулись. Это было сложно сегодня сделать.
2: Да, финальный рабочий день, конечно, уже подустали, но мы, как ваши заряжатели энергии, будем дарить вам только-только тепло, позитив, хорошее настроение.
3: Русские атомы.
2: О, да.
1: Что, где, где?
2: Вот это да.
3: Да, энергии у нас много.
1: Три гриба.
3: Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, свой штепсель в нашу розетку засуньте.
2: Да, и получите,
3: да, и получите заряд бодрости. Потому
1: как
3: что
1: ты начала с любви прямо.
3: Конечно, штепсель. Потому что у нас будет перченый гороскоп.
1: Ну, реактивненький, 12 раз прям. Да.
2: В следующем часе разыграем обязательно 10 тысяч рублей в игре «Против правил», так что не пропустите, а то потом как поучаствовать, да. Что? Слушай, нас внимательно.
3: Наша розетка единственная, откуда не искры летят, а деньги.
1: Так, подожди, сейчас беру. Полина, Лина, Полечка. Не, это Дима, Антон, Антон, Алешенька.
3: Алешенька,
1: точно. Давайте танцевать сразу, поехали. Понеслось.
0: Главное утреннее шоу страны. «Русские перцы». На русском радио.

0: Русском радио.
1: Лентяи всех городов, объединяйтесь.
2: Мы тут.
1: Самые ленивые россияне живут в Нижнем Новгороде, Перми и Воронеже. Показывает так последний опрос.
3: Наверное, ты скажешь, на третьих хорошо, 12.
2: Я думаю, еще один опрос надо делать. Что это такое?
1: Да. Именно в этих городах больше всего работяг хотят сокращения рабочего дня до 6 часов в день. Трудоголиков же нашли на юге России. Больше всего их живет в Краснодаре и Ростове-на-Дону. А вот жители Нижнего и Питера чаще остальных россиян мечтают вообще не работать. А
2: ну,
1: мы
2: тут,
1: вот здесь
2: тут,
1: с Димкой полчаса тому назад обсуждали.
3: Не, ну неделю. Мы уже давно, кстати, это обсуждаем.
1: Просто.
3: Я предлагаю, Антон, смотри, Полинка что? Уходит в отпуск так. На следующей неделе. Я предлагаю нам с тобой, чтобы не перетрудиться,
2: да.
3: В пятницу в следующую сделать себе выходной.
2: Правильно. Все.
1: Нормальные Плачь. Вы
2: хорош.
1: Такие.
2: Хорош.
3: Ты тоже будешь отдыхать, что ты возмущаешься?
1: А я хочу тоже потом отдыхать, когда кто-нибудь из вас уйдет в отпуск. Ну, давайте такую нет. традицию введем.
2: Ничего себе, какие-то хорошие традиции начинаются.
3: Это наши традиционные ценности, отдыхать по пятницам.
1: Ладно, друзья, ладно, не можем мы расстраивать наших слушателей, мы будем всегда работать.
2: Нет, зачем они расстроятся, что ли?
3: Следующую пятницу давайте как эксперимент сделаем, Антон.
2: Да, действительно.
3: Давай.
2: С высочайшего позволения.
3: Давай, ставь печать.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
2: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
1: И сколько вышло?
2: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
1: Где покупал?
2: У официального дилера «Лада» «Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
3: Указана минимальная стоимость авто для участников программ господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
5: Фраза «ну, не буду вам мешать» означает, что помогать вам никто и не собирается.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: русских перца.
1: Ну вот придется мне в отпуске тоже рано вставать, ребят. Потому что как я без перченого гороскопа могу прожить?
2: Да забей, мы присылать тебе будем.
1: Да?
2: Ты что?
1: Ну,
3: конечно.
1: Что могу я просто без него.
3: Я тебе текстовую версию вышлю.
1: Ой, спасибо большое. Кстати, текстовая версия появляется также у нас везде.
3: А я тебе раньше, у меня он раньше появляется.
1: Ладно, хорошо.
2: В голове?
1: Овны, вас ждет встреча или разговор, который оставит приятные впечатления.
2: Тельцы, сегодня ваше спокойствие станет примером для окружающих.
3: Близнецы, сегодняшний день отлично подходит для смелых вопросов и, самое главное, честных ответов.
1: А раки, вас ждет маленькая удача там, где вы ее совсем не искали.
2: Левушки, сегодня полезно позволить себе чуть больше свободы, чем обычно.
3: Девы, кто-то неожиданно оценит вашу работу или старания.
1: Весы, день принесет ощущение, что все начинает складываться как надо.
2: Скорпионы, сегодня стоит обратить внимание на новые возможности, а не на старые проблемы.
3: Стрельцы, вас ждет приятное известие издалека.
1: Козероги, неожиданное совпадение поможет принять верное решение.
2: Водолей, сегодня вы легко найдете общий язык с самым сложным собеседником.
3: И рыбки на десерт день располагает к приятным открытиям и хорошим новостям.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
4: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: Крылатые с Довлатовой на русском радио. Что слушает страна? В твоих глазах.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+. Конфетные.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Авторском радио.
1: Дамы и господа, квас выиграл в битве за крошку.
2: Ура!
3: Бился он, я так понимаю, с кефиром.
1: Нормально.
2: Или с айраном, может
1: Главное, понимаешь, нету этих экспертов, потому что сейчас они надолго закрыты в определенных комнатах. Значит, исследователи изучили продажи готового блюда и способов его приготовления. Значит, даже несмотря на новые рецепты, все любят классику. 87% заказов приходится на окрошку на квасе. Однако Питер не перестает удивлять. И в два раза чаще брали версию на кефире. То есть вечная борьба, так сказать, Питера и всей остальной России.
2: А между нами тут есть борьба? Вот я за квас.
3: Мы любим классическую аквашку.
1: Я за любую еду, поэтому борьбы не будет, хорошо, драки не увидите.
3: Ну, знаете, ребят, есть еще вот у нас там в Самарской области определенная вода минеральная. Так вот на ней еще делают окрошку. Она газированная, такая солененькая.
1: Хорошо.
3: Да.
1: Я люблю, когда редисочка колбасится.
2: Ну, знаете.
3: В таких зеленых бутылках продается.
2: Да. Есть такая лакшери окрошка, я знаю. Я не пробовала на шайпристых.
1: На шампанском?
2: Да.
1: На шампанском?
2: Я не пробовала.
1: Это что? Слушай, это какие-то гламурные девочки, приоритетные проверите, берут редисочку туда, швыряют, как бы, да, и запивают.
2: И докторскую колбаску, главное.
1: Докторскую колбаску залить дорогим шампанским.
3: Кстати, мы же еще не проводили битву курицы и колбасы.
1: Битву курицы и колбасы.
2: А, или говядины.
1: Вы, конечно, можете подраться. Как бы я посмотрю на эту битву, я буду рефери.

0: Я буду сардели.
1: У нас три здесь. Докторская колбаса, курица и говядина.
0: Не, давайте без всего.
2: Не, то, что Антон жадина, это понятно. Он никому свою окрошку не даст.
0: Говядина, вот, через тире. У нас уже есть свой конкурс, хватит драться. Значит, в котором не окрошка, не кефир, не квас, не шампузик, а исключительно ваше чувство юмора может принести не только смех, но и подарок. А поскольку смех и радость мы приносим людям, поэтому вас тоже просим присылать свои шутки на сайт rusradio.ru, и лучшие из них прозвучат в эфире в моем исполнении. На табуреточку встану, все прочту. А их авторы получат эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Все подробности, если кто чего не понял, на нашем сайте.
1: Молодцы.
0: Вот.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: пошутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Хотели любимых песен? Так слушайте.
2: Все нормально, да, у хулигана.
1: Только лучшее.

0: Реклама на русском.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русском радио.
1: Но вы помните же, была новость, пару недель назад, где мужчина, значит, по-моему, из Китая, женился на мультиварке.
2: Ага. Нет,
1: и потом он развелся, потому что кроме... на рисоварке, вернее, потому что кроме риса она ничего варить не умела.
3: Логично. Ужас какой. Так и в жизни, в принципе.
1: Да, это я к чему?
3: Я думал, просто микроволновка его приревновала. Да. Говорит, ты что творишь-то?
1: Ну, мы помним много таких новостей, когда люди женились на неодушевленных предметах. Угу. Теперь в Канаде деревья официально признали живыми существами с правами. Водительскими, наверное. Город Террас-Водрей принял всеобщую декларацию прав деревьев. Теперь они имеют право на жизнь, защиту, естественный рост, целостность и восстановление. Власти подчеркнули, что от них зависит жизнь на земле, и люди должны действовать с ними в солидарности.
3: Понятно, понятно. То есть, по сути говоря, если они увидят кого-то с вязанкой дров, это убийство.
1: Ну, в принципе, да.
2: И что, можно теперь и жениться, да?
3: Конечно.
1: Нет, в принципе, у многих... Ой, не буду это говорить.
3: Почему? Я бы, честно говоря, бы...
2: Все поняли.
1: Да.
3: Я бы женился
1: просто хотел развить тему бревен.
3: И не дерево, и не растение.
1: Да-да-да.
3: И характер.
1: Постучи по дереву, Антон, на всякий случай.
3: Нет, ну что, постучать по дереву, это тоже статья в Канаде. Нельзя.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: танцевать. А ну перетанцуй меня.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: На русском радио. Реклама. Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru. Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Техносервис.
4: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
5: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
4: И сколько вышло?
5: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
4: Где покупал?
5: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
6: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей «Амода» и «Джейку» с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. «Черноморавто», «Симферополь», «Белоглинка», «Салгирная», 33. Подробности 8-978-320-2020.
6: Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль «Джейку» J8. Комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска. Не оферта.
8: Если ничего другое не помогает... Прочтите, наконец, инструкцию!
9: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
10: Русское радио.
11: Вот оно какое!
12: Наше
11: утро!
12: Русские перцы.
13: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дар речи, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
14: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
15: Какой-то экспериментальный.
14: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
13: Где твоя разворотность, стоп?
14: А вот она.
15: Выворотность.
13: Ну, какая разница?
15: Большая.
14: Нормально, нормально, нормально.
15: Вот в плохом театре как раз разворотность.
14: Разворотный стоп.
15: Так, это я словарик запишу.
10: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?
16: Я

0: любимое.
1: Разбитую любовь не склеить никогда.
0: Слушайте «Лучшее», «Любимое» на русском.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Профсоюзы предложили сделать обязательными взносы самозанятых в социальный фонд. Это позволит избежать рисков и нагрузки на бюджет. Федерации независимых профсоюзов заявили ТАСС, что для россиян с нестандартной занятостью нужно сформировать особые страховые механизмы. По данным соцфонда, специальный налоговый режим применяют свыше 16 миллионов граждан. Лишь 3% из них добровольно вступили в систему обязательного пенсионного страхования. Федеральная антимонопольная служба рекомендовала операторам связи изменить подход к рекламе 5G. В ведомстве заявили, что такие маркетинговые акции могут содержать признаки недобросовестного поведения и создавать у абонентов ложные впечатления. Дело в том, что технология пока не используется в России. Газета «Коммерсант» пишет, что решение ФАС носит рекомендательный характер. Тем не менее, в случае отказа служба может возбудить дело о недобросовестной конкуренции. В Росстандарте не планируют вводить дополнительные дорожные знаки для электросамокатов и велосипедов. В беседе с РИА Новости пояснили, что в России уже действуют специальные дорожные знаки, элементы разметки, которые регулируют движение такого транспорта, например, велосипедная дорожка или запрет на движение средств индивидуальной мобильности. Ранее сообщалось, что россиян обяжут ставить на учет электросамокаты, моноколеса и электровелосипеды. Предстоящей ночью для московских школьников пройдет общегородской выпускной. На ВДНХ соберутся около 50 тысяч выпускников, выступят свыше 60 артистов. Гостям также будут доступны ночные экскурсии, пускать будут по именным браслетам. Ранее сообщалось, что выпускники стали реже выбирать классические или модные наряды, на праздник теперь надевают кеды и повседневную одежду зумеров. В Москве 8 часов 2 минуты, утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, лето продолжается, жизнь продолжается. И самое главное, отличное настроение идет в геометрической прогрессии вверх. И здесь главное на главном. Здесь русский перс на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев для вас сегодня работает.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Здрасте. Ну что, у Полинки сегодня завершающий перед отпуском рабочий день.
2: Да. Да.
3: Потом она отправится туда, откуда только что, ну, буквально недавно прилетел я.
2: Проверю, как там дела обстоят.
3: Проверь, пожалуйста.
2: Тебя.
3: Да, я там тебе бутылку со 100
2: долларами
3: спрятал.
2: Я вот хотела спросить, где? Где эта бутылка?
1: В баре. В баре эта бутылка. Там оставил просто.
3: Не скажу. Ну, на самом деле, по поводу твоего отпуска, вот я сейчас хочу просто, знаешь, такую конфессию устроить. Моя дурацкая привычка — это вот не разгружать чемодан после отпуска несколько недель. Он у меня до сих пор лежит у входа. Ну, я-то, конечно, какие-то вещи уже вытащил оттуда, но что-то там все-таки еще лежит. И он меня...
1: Вдруг надо срочно вернуться.
3: Он у меня лежит и так укоряет: Димочка, ну когда же ты уберешь меня на шкаф? Но у меня нет сил разобрать его полностью, ни моральных, ни физических. Почему? Потому что если я его уберу, то это будет означать одно, что все, вот теперь отпуск точно закончился, никаких от него следов.
1: А так-то он у тебя продолжается?
2: А так ты не понимаешь,
3: ну, как
2: да?
3: будто бы я вот только-только прямо из него как бы вернулся, и вот чемодан мне напоминает о том, что... Но, ребят, у меня полотенце пока еще напоминает о море.
1: Да.
3: Оно пахнет морем, да.
1: А, то есть ты не стирал его?
2: Хочешь, я возьму твое полотенце и еще раз его в море?
3: Опустишь его в Средиземное море. Ну, давай. Почему нет?
1: Отвезу кататься.
3: Да, давай. Пусть хотя бы мое полотенце съездит еще раз на море. Вот. Моя дурацкая привычка такая. Не разбирать быстро чемодан. Он у меня очень долго лежит. Кстати, после наших командировок то же самое.
2: Да?
3: Да, хотя их хочется забыть, конечно, как страшный сон. Но ничего.
2: Чем же они тебе так не понравились? Ладно, я хорошо, я понимаю твой намек на нашу сегодняшнюю тему и на то, о чем мы будем разговаривать, да?
3: Да, хочется поговорить про привычки, за которые вам немножечко стыдно.
2: Немножечко так, совсем чуть-чуть. Но истории, пожалуйста, пишите побольше нам. В нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте есть пост, под ним, пожалуйста, изливайте душу.
1: Да, если вам не стыдно, напишите в личку, мы будем рады.
3: 8-916-003-105-7.
0: На русском радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: За какие привычки вам немножечко стыдно? Вот расскажите нам, пожалуйста. Наталья написала: а моя привычка, за которую стыдно, я постоянно исправляю чужие ошибки в речи. Ой, это не твоя родственница, Димка?
2: Моя подруга.
3: Так у вас целый клуб?
2: Конечно.
1: Она учительница в прошлом. О, как и ты. Да. Это у меня в крови. Стыдно и понимаю, что веду себя порой бестактно, но ничего не могу с собой поделать.
2: Ну, тебе, слушайте, если стыдно, человек учитель, он навсегда учитель, даже если
3: однозначно.
2: Он им не работает.
3: Да,
2: это
3: да.
2: Просто болезнь уже.
3: Если
2: такая.
3: Вы девушка, то нормально. Вам, по крайней мере, пол бы не зарядить никогда.
2: Да.
1: Ну, я бы поспорила.
3: Я бы нет.
2: Вот тут, кстати, если мы про анатомию заговорили, Андрей пишет: о, моя привычка дурная — это кутикулу вырывать до самого локтя. Ничего не могу с собой поделать. Если есть заусенец, я буду тянуть и отгрызать, пока пол руки не оторву.
1: Ой, ужасно.
3: Прям фильм ужасов какой-то.
2: Кутикула судьбы.
3: На маникюр, там, не знаю.
2: Ну, как бы придумали же кусачки, ну, что вы делаете, да?
3: Так у него кусачки есть, вот зубы.
1: Это может воспалиться, потом это опасно.
3: И точно до локтя.
2: Обращайтесь к специально обученной маникюрше. Она вам еще массаж сделает.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
5: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
6: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
5: И сколько вышло?
6: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
5: Где покупал?
6: У официального дилера «Лада» «Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
7: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
10: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Встречайте Xlantix ET. Премиальный гибридный кроссовер. Более 1000 километров запаса хода на полном баке и заряде батареи. До 30 июня специальная субсидия от производителя. Выгода до 1 500 000 рублей. Официальный дилер Exit Center Черномор Авто. Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40.
7: Указана выгода на новые Xlantix ET 2025 года выпуска. Комплектации топ с учетом субсидии и прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе Trade-in. Не оферта.
12: Купил чай для похудения. Невкусный, но с тортом идет на отлично.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
14: Русское радио.
15: Вот оно какое!
16: Наше утро!
17: Русские перцы.
1: Эксперимент провели в Канзанском университете.
2: В Канзанском?
1: В Канзанском.
3: Ну, это с Казанью рядом. Что ты пристал?
2: Не-не-не, подождите, Канзанский. Давайте.
3: Канзанский,
2: я хочу в Гугле найти этот адрес, где это проводили.
1: Поищи.
3: Канзанская, дом 8. Все, нормально.
2: На Канзанском вокзале.
3: Это знаменитый канзанский ковбой, который...
1: С Канзанского вокзала уехать вот как раз в этот самый Канзанский университет.
18: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?
19: И как бы ни старался, никак.
18: Русское радио.

0: кстати, может быть, у кого-то есть привычка быть истеричкой. Да. Это тоже вредное.
1: Вот, кстати, про истерику пришло сообщение у нас тут, не подписанное, к сожалению. У меня привычка дурацкая, когда я готовлю ужин, я мечусь истерично по кухне и кричу, как будто бы на камеру, как Юлия Высоцкая. У меня тоже постоянно все пригорает, но я говорю в таких случаях: так и задумано, ты посмотри, какая корочка у этих сгоревших котлет.
2: Скажи, пожалуйста, а почему Соловьев нам пишет рано утром?
1: Я не знаю.
0: Не спит, уже готовит.
1: Он не подписывается, видишь.
2: Отдыхай, Ванечка, отдыхай. Тебе вечером еще работать, Жень.
1: Не, сегодня выходной у него, он уже на даче.
2: Истерикуй, Ванечка, истерикуй, бегай по кухне.
1: Он уже сжигает котлетки на даче.
2: Да, котлеты сжечь.
1: Ну, знаете,
2: а потом сжечь.
1: Это да. Это же наша любимая поговорка. Даже с маленькой майки
0: можно сделать барбекю.
2: Поэтому у меня барбекю каждый день.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
8: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
7: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
9: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года. Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
13: В ленте.
14: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Расскажите нам, пожалуйста, о своей привычке, за которую вам стыдно. Вот, например, нам написала Катя. Привычка являться впритык ко времени или даже опоздать на пару минут. Катюш, ну вы знаете, Людовик еще говорил. То ли 14-й, то ли 18-й, а может оба, что точность — это вежливость королей.
2: Да, согласна.
3: Да, действительно.
2: Я тоже, я, честно говоря, очень не люблю людей, которые опаздывают.
1: Потому что они сжигают наше время, да.
3: Однозначно. Как английская королева говорила, английская королева опаздывает на полчасика. Я не королева, могу и подольше.
1: А как говорило руководство, мы не опаздываем, мы задерживаемся.
3: Действительно. А как говорит отдел кадров, еще раз опоздаешь?
1: Да, скуд тебе будет. Ох, тебе будет скуда.
2: Пишет нам Зоечка: я все время не допиваю чай или кофе и оставляю это все дело стоять. Это происходит везде, и на работе, и дома. Она меня ругается, но не... Зоя, вам нужно просто устроиться к нам на работу.
3: Зоя, да, у нас тут... Антон, холодный чай — это вкусно.
1: Антон, обернись. Вот видишь, там...
3: Обернись! Это не моя чашка, что-то меня смотрит.
2: Да, кто-то оставил кружку тут.
3: Да, это термокружка. Она сохраняет тепло до следующей ночи.
1: Скандал такой, ученю.
3: Ученю.

0: еще, кстати, вот тут про посуду. Про посуду. А, нет, не про посуду. Вахит нам пишет. У него плохая, хорошая привычка, когда в холодильнике не открытая колбаса. Я не могу уснуть, пока я ее не съем.
1: Вам стыдно, Вахит? Скажите, пожалуйста.
2: Ну, конечно, это ничего стыдного. Колбаса открытая. Она как бы, помоги мне, я обветриваюсь.
0: Вот мне тоже кажется иногда, что колбаса разговаривает.
2: Спасать надо.
0: Ну, по крайней мере, она посылает какие-то мысли им.
2: Да. Говорящая колбаса — это то, что я вот в холодильнике постоянно, я советую себе. Это мой психолог. Да, вот, слышишь?
0: У меня так котлеты обычно тоже разговаривают.
2: А у тебя котлеты есть дома, да?
0: Я в холодильнике. Не, у меня сейчас уже их нет. Я их уже съел, конечно.
2: И после этого ты меня называешь говядиной?
3: Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Это, кстати, 10 тысяч рублей поют. Да, забери меня, забери меня, забери
2: меня.
1: Деньги.
2: Нет, это одна пятерка поет.
1: Да?
2: Одна пятерка. А если что, то и вторая скажет, забери.
3: А чего? У нас вчера, по-моему, женщина забрала все 10.
2: Да.
3: Возьмите с нее пример.
2: Заберите тоже 10.
1: Конечно.
3: Тем более сегодня пятница, мы вам какие-нибудь вопросы полегче придумаем.
2: Вообще не жалко, пожалуйста.
3: Сколько пальцев на руке у Антона?
2: Да, 44.
1: Это по возрасту, да?
2: Да.
3: Годовые кольца.
2: Вообще-то мне 46, где еще два пальца? Я что, фрезеровщик, что ли?
1: Ты выглядишь на 44, ладно.
2: Ага.
3: Так, давайте все-таки остановимся на десятке.
2: Хорошо, на десятке. 10 пальцев нормально.
3: 10 тысяч вам. Звоните, пожалуйста, 84-95-995-105-7.
2: Вперед.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: 10% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 49.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Раздача денег объявляется открытой, дорогие друзья. До нас дозвонилась Ирина, но ты из города Сокол в Вологодской области. Вчера получилось так, что она тоже дозвонилась, и почему-то связь оборвалась.
2: Обалдеть.
1: Но она пытливая, она с вчерашнего дня звонила.
3: Ей что-то Ирина в правилах не понравилось, да?
1: Ирина, здравствуйте.
2: Доброе утро, Ирочка.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вы везунчик второй день подряд дозваниваться.
3: Ир, ну вы знаете, что правила у нас со вчерашнего дня, в принципе, не поменялись, поэтому вы, если что, вы можете сейчас бросить трубку тоже в гневе. А почему вы вчера, что случилось вчера со связью?
4: Не знаю, что Билайн взял и отключил.
2: Ой, какой, ай-яй-яй.
1: Да, так сказать, есть же другие операторы.
3: Да. Ну ладно, сейчас давайте, 20 секунд у нас все-таки на раунд. 5 вопросов будет от Антона. Давайте неправильные ответы, но логичные. Если все сделаете правильно, то в конце раунда заберете 5000 рублей.
2: Ирочка, вы готовы?
4: Готовы.
2: На старт, внимание, марш.
3: Удачи вам.
1: Фамилия почтальона из Простоквашино.
4: Кузнецов.
1: Сколько копеек в одном рубле?
4: Шесть.
1: Как называется очень высокий дом?
4: Малоэтажка.
1: Что оставляют официанту в благодарность за хорошее обслуживание?
4: Окей.
1: Какой город считает...
2: Аня, успели 5-й вопрос. А что было
3: что
2: ответом
3: вы сказали?
2: На 4-й? Окей?
4: Да.
1: А, нормально.
3: Окей, благодарность, ну, в принципе, окей.
1: Окей.
3: Окей. Нормально.
1: Извините, я по поводу чаевых. Окей.
3: Пока.
2: Ирочка, 4000 рублей. Мы вас поздравляем искренне, вы отлично поиграли.
3: Ира, и вам, кстати, большущее спасибо за такую идею.
2: Да.
3: Я теперь буду официантом. Окей. И все, и пока.
1: Вот так, я чувствую, Димка в следующий раз из Турции все никак вернется, понимаешь? Окей. Подождите пару лир.
3: Ну да, главное, чтобы они не расценили это как дырку от бублика.
1: Да нет, Дим, тебя до сих пор в Турции знаешь, как называют за чаевые? Король лир.
3: Ага. Да, потому что все лиры остаются при мне.
1: Молодец.
2: Ирочка, спасибо вам за игру и прекрасное настроение, замечательной пятницы. Пока!
3: Пока!
1: Пока!
0: Игра против правил на русском радио.

Реклама. Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей Amoda и JQ с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль JQ J8. Комплектации Comfort 2025 года выпуска. Не оферта.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
2: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Техносервис.
4: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
5: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krymedifishavail.ru.
2: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5T2WDMT 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдин 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Да женить бы я и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник, а?
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио. Все будет хорошо.
9: Вот оно какое!
10: Наше утро!
11: Русские перцы. 16% признаются, что лучше бы сослуживцы оставались в неведении и не знали вообще, когда у кого дыре. В общем, мне кажется, это может быть из-за того, что люди, во-первых, скрывают возраст, во-вторых, не хотят проставляться на работе, ну, знаешь, тратить деньги, вот это все.
12: А у меня сразу в голове зазвучал вот этот голос неприятный. Люди, не уезжайте, кто не сдавал! Не уезжайте! У Маши селезневы прибавления!
8: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?

коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Запорожской и Херсонской областях почти полностью отключили электричество. Местные власти говорят, что специалисты пытаются восстановить электроснабжение. Причины называют технологическое нарушение в энергосистеме регионов. Между тем, свыше 60 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за коротких замыканий, обрывов ЛЭП на фоне обильных осадков и шквалистого ветра. Электричество там обещают вернуть только к вечеру. Бизнес оценил число водителей, которые работают в серой зоне из-за закона о такси. Газета «Ведомости» пишет, что это свыше 5 миллионов человек. Причем для поиска заказов они используют мессенджеры и соцсети. Аналитики насчитали 11 тысяч чатов и сообществ, через которые пассажиры и таксисты договариваются о поездках. Суммарная аудитория превышает 20 миллионов пользователей. С 2023 года самозанятые таксисты обязаны проходить регулярные медицинские и технические осмотры, а также иметь путевой лист. Роспотребнадзор назвал причину высокой инфекционной заболеваемости в регионах. В ведомстве заявили ТАСС, что это связано с употреблением продуктов ненадлежащего качества. Чаще всего это происходит в Новгородской, Свердловской, Архангельской областях, Хабаровском крае, Туве. Причем врачи продолжают выявлять проблемы со здоровьем у граждан из-за присутствия токсичных веществ в продуктах питания. Каждый второй опрошенный работник в России скрывает от начальства, что смотрит короткие видео. Афиша Daily пишет, что 53% респондентов смотрят такие ролики несколько раз в течение дня, четверть – несколько раз в час. Около 40% листают видеоленту во время обеда, а треть делают это к концу рабочего дня. Самыми популярными форматами оказались смешные эпизоды и кадры с животными. В Москве 9 часов 2 минуты, утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Ох, какое это сладкое время. 9 утра, пятница, конец июня, день уменьшается, ночь удлиняется. Значит, будем лучше высыпаться скоро.
1: Да, мечтай.
2: Ночь удлиняется.
0: Ну, потому что я сегодня проснулся в 4:30, все, хоть глаз выколи. Нет, это просто рассветы такие ранние.
2: Так выколи глаз, в чем проблема?
0: Очень яркое солнце с утра. У нас, кстати, тоже в эфире очень яркое солнышко. Антон Юрьев.
2: Боже ж ты мой, а?
0: Очень звонкое солнышко Полина Жукова.
1: Доброе утро.
0: Ну и такое спокойное, знаете, солнце, на котором тоже бывают пятна, магнитные бури.
2: Да.
0: Это Дима Мороз.
1: Вспышки.
2: Вспышки.
0: Сейчас такая вспышка будет, мало не покажется.
2: Какой радиационный фон здесь, боже
0: мой.
1: Ребята, я, кстати, хочу отметить, что сегодня очень красивая дата, мы почему-то об этом ни разу не сказали. 26.06.26. Красота.
2: Надо было продавать.
1: Замуж уходить, да?
2: Да.
1: Жениться.
0: Но есть еще время. ЗАГС только открылся.
2: То есть осталось 57 минут до момента того, когда эхва, да?
0: Ну, да, еще есть времечко.
1: Ну, красивая дата, действительно.
0: Всем желаем сегодня брачующимся, конечно, совет да любовь. Всего вам наилучшего. Ну, вы продолжайте слушать русских перцев. У нас еще час тут в эфире. Мы обсуждаем сегодня привычки, за которые вам немного стыдно.
1: Да, надеемся, у вашей второй половинки нет таких привычек.
0: А если есть, пристыдите.
2: Она безупречна.
1: Пишите нам, пожалуйста, рассказывайте про эти привычки. В нашей группе ВКонтакте, в Максе, там есть пост, под ним можете писать.
2: Да, очень любим смски, правда. И в личку вот очень любим, когда прямо голосовые и все остальное. Обожаем.
0: Номер плюс 7-916-003-105.7.
3: На русском радио.

0: русские перцы на русском радио.
1: Про привычки, от которых вам стыдно немножко бывает. Кирилл пишет, что я, когда смеюсь, сквозь этот смех появляется свин. Похрюкиваю. Вот так
2: что?
1: Вот. Так стыдно бывает, особенно когда это в общественном месте происходит. Но зато вы искренне смеетесь. У меня чайки летают.
2: Заразительно, да, это нормально.
3: Да.
1: Да. Подхрюкивать немножко, да ладно. Смешно. Еще больше смеяться.
3: Только у Кирилла нос пятачком, а хвост крючком.
1: А вот Ирина написала: у меня привычка открывать новый хлеб, хоть старый еще даже не доеден.
2: Нормально, а старый можно посидеть на сухарике.
1: А вот такая вот привычка от Натальи. А у нее привычка ставить грязную тарелку в холодильник, чтобы ее не мыть сегодня. Вот это, конечно, интересно.
2: А потом как? А если там гречка была?
1: Да, это ужас, можно тарелку выкинуть.
3: Ну поставьте посудомойку ее в конце конца.
2: В домочку поставили, взяли вот так вот немножечко кипяточком и чистите все.
3: Ну, лучше уж в раковину тогда, да, она будет вас напрягать, но зато она хотя бы напомнит о себе и будет говорить. Вот, кстати, у Виктории говорящие предметы, она любит с ним болтать. Когда в работе или чем-то увлечена, она начинает общаться с карандашом, с кастрюлей. Но я думаю, что и с тарелкой из-под гречки тоже общается. Да помою я тебя, помою!
2: Это
3: завтра.
2: Общение психологическое с кухонной утварью.
3: Ты знаешь, иногда кастрюля тебя поймет лучше, чем человек.
2: Ну, потому что уровень интеллекта одинаковый, я понимаю. Да.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама.
4: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
5: Крым Золото открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: Крым-золото. Всегда отличная цена.
7: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
8: Встречайте Xlantix ET. Премиальный гибридный кроссовер. Более 1000 километров запаса хода на полном баке и заряде батареи. До 30 июня специальная субсидия от производителя. Выгода до 1 500 000 рублей. Официальный дилер Exit Center Черномор-Авто. Симферополь, Бородина, 73. Звоните 8-978-340-40-40.
7: Указана выгода на новые Xlantix ET 2025 года выпуска. Комплектации топ с учетом субсидий и прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе трейд-ин. Не оферта.
2: Как симпатию проявлять будете? Картой? Или наличными?
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
10: Русское радио. Все будет хорошо.
11: С наступающим Новым годом. Русское радио.

0: Дорогая наша Полина Леонидовна,
1: да.
0: Если вы считаете, что мы вас отпустим без вашей истории по нашей теме, привычка, за которую вам немного стыдно, вы глубоко заблуждаетесь.
2: Надо каким-то образом исповедоваться перед тем, как уйти в отпуск.
1: А давайте. Я не боюсь. Я давай, с удовольствием, Антон, расскажу и поделюсь.
0: Подними шторку этого.
1: Может быть, просто я сейчас действительно душу-то открою и исправлюсь, стану на путь истинный. Потому что плюсов такое? Будет намного больше.
0: Ну,
1: смотрите,
0: давай, расскажи,
1: да.
0: Что за привычка?
1: Я считаю, что это реально уже вредная привычка, и пора избавляться. Это покупки на маркетплейсах. Вот мы даже с подружками уже отмечаем дни без покупок. А как мы это отмечаем? Покупкой чего-нибудь, ну, какого-нибудь супер чего-нибудь нужного. Ну, короче, девчонки сейчас все поймут, конечно, сразу. Потому что эти ссылочки бесконечные, сохранение где-нибудь в избранном, листы ожиданий, когда появится твой размер. Надоело, ребят. Столько денег, я боюсь заглядывать в банковское приложение. Потому что там видно, сколько в месяц у меня тратится денег именно там.
0: Я думаю, она про это может говорить часами.
2: Слушай, так она может говорить и часами.
1: Я просто уже не могу. Мне просто, я понимаю, что как будто бы все просачивается мимо пальцев. Как будто бы я не ощущаю уже даже никакой радости от этих самых покупок, понимаете?
0: Полин, смотри, у нас здесь есть круглый стол.
2: Да.
0: Давайте сейчас потихонечку сядем и устроим клуб.
2: Не, потихонечку мы не сядем. После того, как ты сказал, Антон, подними шторку. Человек там переодевается, она примеряет шмотки из маркетплейса.
1: Может, ты мне оплатишь корзину, а?
0: Может, давайте
2: откроем. Тебе вопрос задали. Давай.
0: Откроем обратно клуб любителей пятницы лучше.
1: О, это я тоже люблю.
2: Клуб любителей пятницы. Шопоголик? Нет. Почему?
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Ватсон, кто это воет на болотах?
7: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
9: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
11: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
14: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
15: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Кстати, вот про группу БИС тут пишут. Спасибо за группу БИС, Анжелика написала. А у меня дурная привычка есть. Если мне нравится человек, я делаю вид, что его имя не помню.
1: Если не нравится человек?
0: Да, она делает вид, что она не помнит его имя.
2: А что ты предыдущее не дочитал? Спасибо за группу БИС. С уважением, группа БИС.
0: Нет, это Анжелика написала. Она просто про имя тут вспомнила.
2: А, понятно.
1: Дарья нам пишет, ее привычка складывать носки возле кровати. Тапки дома не люблю носить, поэтому в носках хожу. А перед сном мне уже лень относить их в ванну. Я уже легла, ведь утром надеваю новую. Бывает, по две пары лежит. Старшей дочери тоже досталась такая же привычка. Муж в шоке. Часто собирает носки по дому, уносит в стирку за нами.
0: Вообще,
1: каждый раз говорит,
0: роль.
1: Я должен разбрасывать носки.
2: Да, это его роль. Что это за великая носковая стена? Что это такое? Я тут, короче, год, понимаешь, разбрасывал их туда.
0: Ну, вообще, на самом деле, вам повезло, потому что у вас хотя бы по двое они лежат. У нас с Антоном они по одному валяются.
2: Да, мы же вместе живем.
0: Мы не можем понять, куда деваются носки.
1: Вы меняетесь периодически.
0: Есть какой-то портал.
2: Конечно, меняемся.
0: Есть какой-то портал.
1: Правый, левый, левый, правый.
0: Он иногда ночью.
2: Портал.
0: Да, портал. Туда носки проваливаются, и все.
2: По одному.
0: Да.
2: Да.
0: Ну, то есть портал узкий.
2: Я тебе хочу сказать, что у нас носки все правые. Я бы даже сказал, ультраправые.
3: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: За какие привычки вам стыдно бывает? Расскажите, еще есть время. Мне становится стыдно, когда у меня поднимается чек на услуги и не могу озвучить клиентам. Пишет нам Елена, она мастер по маникюру. Ну так, ну а что делать?
2: А что за привычка такая повышать цены?
1: Не повышайте.
3: Хватит уже, надо понижать.
2: Конечно.
3: Ставка рефинансирования падает, и вы тоже.
2: Ну как бы да.
1: Нам тоже тяжело платить больше.
3: Конечно, хватит уже.
1: Уже думаешь, может быть вообще нафиг.
3: Я задолбался маникюр в рассрочку брать.
2: Ну как бы массаж 3500 уже, вы чего?
3: А почему у тебя так дорого массаж ты делаешь?
2: Это еще дешево, Антон. Уже за 6.
3: Я раз сделал за 3200.
2: Все, цены растут.
3: Да?
2: Да, инфляция.
3: Инфляция?
2: Конечно.
1: Мишка написал нам, что он, значит, делает кофе перед работой и редко его пьет. Приезжает на работу, тебе там уже пьет другой кофе. А та кружка стоит весь день и плачет, скучает дома без него.
3: Это нормально?
1: Да.
3: Холодный кофе. Вот. Айс.
2: Ну, такой прохладненький.
3: Лучше с чаем так.
2: Да. У нас у Антона, кстати, тоже обрастает кружками.
3: Да, Антон обрастает кружками. Ну, вот надо пойти удалить, кстати.
2: Давай.
3: Пару штук.
2: Пора уже.
3: Да.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Что слушает страна?
5: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
4: Русское радио. Русское радио.
6: Матушка, земля, белая, березняка, для меня святая Русь.
4: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
7: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
8: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: ему на суточную.
1: В Гиперленте акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
2: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Ленте Эконом.
1: Гарантия лучшей цены.
3: В Ленте.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И Лада Нива Леджент от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
12: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
11: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ну, давайте без дождей. Давайте все-таки сухое пусть будет лето.
2: Да.
1: Сейчас я поколдую. Чуфырь.
3: Давай, у тебя очень хорошее колдовство. Давай.
1: Нет, кратковременные дожди, я согласен.
3: Чтобы огород не поливать.
1: Чтобы огород не поливать, чтобы чуть-чуть воздух прочистить.
2: Да, но по версии Жуковой, сухое, белое, с сыром, это прям то, что нужно.
1: Это уже на следующей неделе.
3: Это
1: уже
3: на следующей.
1: А, уже на этой?
3: Сегодня
1: завтра.
3: Прекрасный день.
1: А, сегодня можно.
2: Ты понимаешь, что она даже эту бочку, на которой было написано квас внизу, она желтая, она перекрасила просека.
1: Это коричневая.
2: Что?
1: Это все цвета напитков. Коричневые.
2: Боже ж ты мой, а красота какая.
1: Пшеничная.
2: Ну, дорогие друзья.
3: Ты прям все перечисляешь.
1: Розовая.
3: Все, что у меня дома в холодильнике уже стоит, да?
1: Да.
2: Сейчас все цвета радуги. Вигачит, успокоится.
1: Я знаю, что у тебя там морс клюквенный.
3: Конечно.
1: Дожидается.
2: Да,
3: и газировка.
1: Холодненький.
3: И моя любимая минеральная вода.
2: 75-го года.
3: Нет, серьезно? Вы чего такое на меня наговариваете?
1: Нет, кстати, я Полинку научил делать офигенный домашний лимонад.
2: Да ты что, правда?
1: Конечно, вот эту газированную. Давайте вам... Нет, это Соловьев уже.
3: Да, не надо, да.
1: Не надо забирать его хлеб.
2: А зачем ты его хлеб забираешь? Ну, давай.
3: Ну что, давайте, говорите мне.
1: А мы желаем тебе...
2: Сегодня мы провожаем
1: Полиночку Жукову. Давай, короче, приезжай с загаром не с таким, как у меня, а с более плотным и насыщенным.
3: Хорошо.
1: Поешь там за нас свежих овощей, ягод, фруктов.
2: Не обязательно, обязательно.
3: Я говорю, это не обещаю, я все-таки фигуру держу.
2: И что?
3: Ну ладно, надо. Буду немножечко там чудить.
1: Наплавайся, пожалуйста, за нас. И пусть твое полотенце пахнет морем ближайшие месяца три.
3: И волосы тоже.
1: Волосы не обязательно.
3: Там будут соленые,
2: кудрявые.
3: Короче,
2: когда приедешь, постирай полотенце, помой голову. А, потому что это еще те советы.
3: Без меня тоже тут не хулиганьте, пожалуйста.
2: Почему?
3: 10 тысяч оставляю на Димку. Поняли на следующей неделе?
2: 10 тысяч на Димку. Дим, тебе дотация.
1: Там должно быть 40, я посчитал.
3: Ладно, 40 тысяч. Все.
2: А 40, да? Ну хорошо, ладно.
3: Давайте я буду скучать, но буду отдыхать и кайфовать тоже.
1: Да.
2: А сначала сказать, я буду отдыхать и кайфовать, но буду скучать. Потому что в обратном порядке это совершенно по-другому слушается. Морозов.
1: Нам пора.
2: А, да. Действительно. Морозов Юрий Жуков.
1: Это будет мужское утро.
2: Боже.
1: Всю следующую неделю.
3: Я буду вам писать. Под ником.
1: Пишите письма мелким почерком.
2: До свидания.
3: Пока.

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса. –

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Русское радио. Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май. Только любимое. Только лучшее.
1: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме предложили отменить осенний пересмотр тарифов ЖКХ. Кроме этого, авторы инициативы говорят, что необходимо отказаться от индексации чаще одного раза в год. Еще, по данным Ленты.ру, хотят, чтобы федеральные и местные власти получили согласие депутатов на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Причем, согласно законопроекту, тарифы не должны расти выше инфляции. Правительство прогнозирует, что в среднем платежи вырастут на 10%. Минздраве предложили регионам по-разному бороться с хроническими заболеваниями. Например, вводить меры для решения кадрового дефицита в амбулаторном звене нужно не везде. Еще, как пишет газета «Ведомости», только в некоторых регионах зафиксировали большое число пациентов с гипертонией, ишемической болезнью сердца и инсультом. Где-то нет проблем с врачами, однако там средний охват диспансеризации почти вдвое меньше, чем в среднем по стране. В этом случае рекомендовано уделять больше внимания профилактике заболеваний. Продажи жилья по схеме трейд-ин выросли вслед за снижением ключевой ставки. Застройщики помогают клиентам продать старую квартиру, чтобы вложить вырученные средства в покупку новой. Газета «Известия» пишет, что сейчас такую опцию предлагают примерно половина участников рынка. Чаще всего подобные предложения можно встретить в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже и Красноярске. В Российском футбольном союзе рассказали о переговорах о матче между сборными России и США. В РФС заявили РБК, что учитывают ограничения и прорабатывают возможности для проведения такой игры. В обсуждении участвуют представители МИДа. В последний раз российские и американские футболисты встречались в ноябре 2012 года в рамках товарищеского матча в Краснодаре. Игра завершилась ничейным счетом 2-2. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Знаешь, как бывает, будний офис, рабочие вопросы, и вдруг выясняется, что рядом сидит человек, который точно так же, как и ты, знает слова той самой песни из 90-х, 2000-х, ну или мгновенно узнает первые 3 секунды любимого трека. Вот и все, его уже, так знаете, немножко свои, потому что музыкальные единомышленники — это особая категория людей, и с ними даже рабочий день проходит как-то веселее. Все-таки быть на одной волне — это не только про работу. Надеюсь, что это утро мы встретили вместе. Большое привет и спасибо нашим утренним перцам. Ребята, вы большие молодцы. Как и всегда, разбудили, раскачали. Ну, а далее я беру все в свои руки с этого часа. У микрофона Макс Орлов. И да, вы на той самой одной волне русского радио.

0: Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
7: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crimea-havail.ru.
5: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5 Т2ВД МТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
8: Вопросы есть? Ешьте, конечно!
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
10: Русское радио. Выбирай.

вообще любовь похожа на компас, конечно, когда она настоящая, вдруг становится проще понимать, куда идти и ради чего, собственно, стараешься. Жизнь все так же подбрасывает повороты, сомнения, перекрестки, но внутри остается ощущение направления. Ну и, наверное, в этом есть главная сила. С любовью можно сбиться с маршрута, но заблудиться по-настоящему точно нет. Это Сергей Лазарев на Русском радио. Компасы настроили, проверили, сделали калибровочку и движемся точно по направлению. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио, ваши приемники. Так держать.

0: шутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

такое странное чувство, что за спиной что-то как будто бы чешется, и внезапно выросли крылья. Ну, наверное, именно поэтому говорят, что влюбленные не ходят, они немножечко летают. Ну, вот примерно так же, как в песне Владимира Преснякова. Так что да, расправьте крылья и... Пойте на здоровье, если есть кому посвятить ваши эмоции, ваши горячие глаза напротив. И самое главное, чтобы это было обязательно взаимно. Вот тогда все в полном порядке. Лето. Влюбляемся вместе с вами в погоду, в людей, в окружение. И излучаем примерно то же самое. Меня зовут Макс Орлов, это Русское радио. И от себя, конечно, обещаю все самые любимые песни, без которых нельзя. Это «Иванушки». А Настя, Дима Билан, все это самое ближайшее время, поэтому делайте громче, и пускай вам всем будет очень и очень хорошо, потому что когда улыбаетесь вы, значит, что и на нашем лице тоже появляется та самая улыбка.

правда, отправили еще один влюбленный корабль сейчас в большое плавание. Тем более, что сегодня особенная дата, и под эту дату, конечно, молодожены очень многие перестраивали планы, выцеливали нужных, важных для себя специалистов, ведущих в том числе. Поэтому, вот смотрите, 26.06.2026. Вот как-то так. Если цифры для вас означают многое, вот разбирайте сами, красиво это или очень красиво. В любом случае, счастья молодым, если вдруг же решили сегодня пожениться. Ну, а всем остальным музыки в уши, в сердце. Пускай будет праздник с вами, Русский Рай.

Модерновые. Треки маститых артистов и новичков. Сегодня в 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Что слушает страна?

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Я выспался до неузнаваемости. Рекламная служба русского радио 5-7-9-7-7-9-9, код 4-9-9.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: я без тебя.
1: Ты небо, а я земля. И, казалось бы, слишком разные, слишком далекие, слишком непохожие. Но ведь именно между небом и землей происходит все самое красивое. Рассветы, закаты, радуги, звезды ночи, парочка влюбленная. Иногда любовь — это не про сходство, а про удивительное умение двух разных миров найти друг друга. Вот прям как в песне группы «Иванушка Интернешнл». А мы с вами мечтали и пели, конечно же, вместе. Ведь так... Да, это не финальный аккорд, даже в этом музыкальном часть, потому что песен у нас еще огромное количество. Делайте громче, Русское радио с вами, у микрофона Макс Орлов, мы продолжаем.

Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
2: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Техносервис.
4: Если вас что-то смущает во мне, не нужно ставить меня об этом в известность. Попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили о достаточных объемах топлива для внутреннего рынка. Так вице-премьер Александр Новак ответил на вопрос о том, нужно ли увеличить предложение на АЗС. Как пишет газета «Коммерсант», уже больше 20 регионов ввели ограничения на заправках. Например, горючее не заливают в канистры или вводится лимит на продажу топлива в одни руки. Местные власти объясняют, что так можно равномерно распределить запасы и предотвратить искусственный дефицит. В России решили отложить полный переход на электронные медицинские книжки. Как пишет ТАСС, это следует из документов Минздрава. Таким образом, по-прежнему будут выдавать и вести бумажные медкнижки, хотя предлагалось с предстоящего сентября прекратить выдачу такого варианта. Кроме этого, ведомство планирует пополнить перечень информации, обязательной для указания в медкнижках, в частности, это гражданство. Сведения будут передавать Роспотребнадзор. Минпросвещение допустили внедрение устного экзамена по географии в 9 классах, хотя, как заявили ведомстве, такую идею пока не рассматривали. Ранее сообщалось, что через 2 года в российских школах появится единый учебник по географии, но до этого проведут апробацию. Сейчас 9-классники должны устно сдавать русский язык, вскоре внедрят и устный экзамен по истории. Ученые выяснили, что люди, склонные к сплетням и манипуляциям, чаще заводят романтические отношения и создают семьи. Причем это касается как мужчин, так и женщин. Исследователи подчеркивают, что такой вывод демонстрирует только статистическую связь, то есть не доказывает, что скрытое агрессивное поведение само по себе приводит к большей рождаемости. По словам специалистов, психологическая агрессия может быть эволюционным механизмом удержания партнера или демонстрации конкурентного преимущества. А развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Это во мне пятница 13-е, это 26.06.2026, красивая дата сегодня, согласитесь. И если в ней что-то правильное, рабочую неделю уже почти отпустила. Впереди два дня, в которых можно никуда не спешить. Лет, выходные и целых 48 часов свободы. Неплохой сюжет для конца июня. В общем, отлично, отличной пятницы, отличных грядущих выходных, конечно. Планов больших, кстати, советую, конечно, из города выезжать чуть-чуть заранее, потому что сегодня все захотят вот туда, где хочется и вам побывать. Поэтому пускай всем достанется наименьших пробок, самое главное. Ну и музыка всегда в помощь. В дорогу, опять же, мы рядом. Это «Русское радио», микрофон Макс Орлов. И новый музыкальный час открыт.

0: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Никогда не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Это могут быть знакомые.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио.

Это какое-то все в прошедшем времени неправильное настроение и ощущение. А мы любили, а мы могли. Знаете что? Это все не только про прошлое. Потому что если однажды умели любить, мечтать и верить, значит, ничего точно не потеряно. Мы сейчас можем ого-го, как можем любить, начинать заново, радоваться простым вещам. Главное, не перестать верить, что лучшие главы точно еще впереди. Это хай-фай на русском радио прямо сейчас. У микрофона Макс Орлов. Это я вместе с вами, плечом к плечу. Мы встречаем эту самую пятницу на пороге выходных и наслаждаемся вместе летом. Потому что лето должно остаться в памяти каждого из нас как яркое, прекрасное, любимое время года. Ёлка об этом.

конце. Ах, нет, я пою фальшиво, но я делаю это от души, и вам рекомендую делать то же самое. Ну, потому что любимая песня, она очень-очень-очень поднимает настроение. Сдавайся, я больше тебе не враг. Не собираюсь побеждать тебя, не собираюсь спорить с твоим сердцем. Я просто хочу быть рядом. Наверное, такой смысл в песне Сергея Лазарева. Может быть, именно после таких слов люди, наконец, перестают обороняться и начинают любить. Так что любите и вы всем сердцем, так же, как любите музыку и русское радио. Впереди у нас Александр Панайотов, кстати говоря, и рубрика «Афиша». Что посмотреть на этой неделе? Подкинем идей и мыслей. Это русское радио для вас.

0: На русском радио «Афиша».
1: Привет, это Петр Кузнецов. Новая кинонеделя предлагает нам отвлечься от мирового футбола и хотя бы вторым глазком посмотреть комедию «Распаковка», семейный боевик, да, бывает и такой жанр, «Малыш-каратист» или мелодраму «Где ты?». Все трио отечественного производства и с легким, а в каких-то случаях и не таким уж легким, но все равно летним флером. Из зарубежного обращает на себя внимание «Ночной бизнес» с Расселом Кроу и «Мальчик и лис» — франко-бельгийские приключения, подозрительно напоминающие и «Маленького принца», и «Маугли» одновременно. Песчаная буря разлучает маленького героя с семьей, и он остается один в пустыне. Его неожиданным другом становится быстрый и смелый лис. Вместе они учатся выживать среди песков, находят еду, спасаются от опасности и становятся неразлучны. Но однажды в этот мир приходят люди, и мальчику предстоит сделать выбор — вернуться домой или остаться с теми, кто стал его настоящей семьей. Такое мы смотрим, верно, друзья? Чудесных выходных и ярких эмоций, хоть в кинотеатре, хоть вне его.
0: Русское радио.

У многих из нас было такое, что вдруг замечаешь за собой, что ты делаешь такие вещи, которых раньше не делал и не замечал. Куда-то ехать через весь город, не спать до поздней ночи, менять планы, стараться сильнее обычного, и в какой-то момент ловишь себя на простой мысли. И все это ради тебя одной. Все слова, все поступки, все маленькие безумства, потому что иногда у сердца появляется один единственный адресат, и все дороги почему-то начинают вести именно к нему. Николай Басков только что на волнах Русского радио. Влюбленные меня точно поймут, ну а все остальные, кто в поисках своей второй половинки. Но я желаю вам отыскать скорее,

0: Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметно.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
3: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
4: Аккордеон – это грустное пианино, которое надо обнимать.
5: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, хотел бы любить, жить, дышать полной грудью, радоваться обычному дню или утру, неважно, людям рядом, простым моментом. В общем, странно, но самые важные желания почти всегда оказываются самыми простыми. Без громких слов, сложных планов, просто жить так, чтобы иногда останавливаться и думать, как же хорошо, что все это у меня есть. Так же, как и русское радио. Моя Мишель Даля, на русском делайте громче и поем вместе.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве допустили запрет на экспорт дизеля для производителей. Вице-премьер Александр Новак заявил ТАСС, что ограничения могут ввести на несколько месяцев. Отметил, что сегодня проведет совещание по ситуации на топливном рынке. Сейчас дизель могут продавать за рубежом только производители, а вот экспортировать бензин нельзя всем участникам рынка. В Минюсте анонсировали переход от свидетельств ЗАГС к записям в реестре. Это позволит использовать реквизиты актовых записей, а все документы перевести из печатного формата в электронный. Как пишет ТАСС, проект разрабатывают вместе с Минфином и Федеральной налоговой службой. Выдаваться электронные документы будут через сайт госуслуг. Изначально планировалось, что реестровая модель ЗАГС заработает в полном объеме в 2023 году. Аналитики выявили нехватку опытных учителей русского языка и литературы в школах. Газета «Известия» пишет, что дефицит наблюдается в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. При этом число соискателей на такие вакансии увеличивается. Особенно много желающих преподавать русский и литературу в частных учебных заведениях, где предлагают более высокие зарплаты. В свою очередь, в Минпросвещении утверждают, что количество незакрытых вакансий учителей и словесников минимальное за последние 5 лет. Почти месячная норма осадков может выпасть в Москве в начале июля. В центре Фобос заявили РИА Новости, что в первые дни будет жарко, ожидается температура от 26 до 31 градуса. Однако 3 числа прогнозируется похолодание, будет штормовой ветер, град и сильные грозовые ливни. Дневная температура понизится, ожидается не выше 24 градусов. По словам синоптиков, предварительно грядущий июль будет на 1-2 градуса выше климатической нормы. На этом пока все. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском. Макс
2: Орлов. Ну, согласитесь, пятница летом – это особенное такое особое состояние. Рабочий день-то еще продолжается. Однако ваши мысли точно уже далеко за городом где-то. Там, где по-другому дышится, там, где про телефон забываешь, а время почему-то начинает идти, ну, медленнее. И весь сегодняшний трудовой подвиг сводится к одной простой цели – дожить до вечера, закрыть ноутбук, наконец-то выехать навстречу выходным. Если что, нас обязательно с собой планируйте. Мы и петь умеем, и танцевать, и развлекать, и голоса тут на радио приятные. Так что мы вам точно компанию составим. Это «Русское радио». Меня зовут Макс Орлов. Еще один музыкальный час нам в копилку.

0: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
1: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5 ТВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по рейдин 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей «Амода» и «Джейку» с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. «Черноморавто», «Симферополь», «Белоглинка», «Салгирная», 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль «Джейку» J8 комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска. Не оферта.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покупай новую Ниву Легенду. Восхищайся крымским летом. В Симферополь Лада всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр Симферополь Лада на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
2: Указана стоимость Лада Нива Легенда Классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе Трейдин. АО Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Техносервис.
4: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
6: Что слушает страна?

часы, сутки, месяцы или, может быть, даже годы стояния, кручения, вертения, пения перед зеркалом могут хотя бы на секунду, хотя бы на миллиметр приблизиться вам к такому красивому Артуру Пирожкову, петь, исполнять и быть чем-то подобным. Невиданная красота, конечно, да. Песня, в общем-то, примерно о том же самом. Ну что ж, нам же остается только любоваться, греться в этих самых лучах славы и быть немножечко похожими на него. А в остальном счастье каждому из нас. В счастливых моментах мы точно одинаковы, потому что глаза светятся, улыбка на лице. И я желаю каждому из вас испытать за лето множество чего-то подобного. Русское радио мы продолжаем, и руки вверх далее.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Просто бери пример с моря. Поволнуйся и успокойся. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Да.
1: Иногда ведь нужно сказать честно самому себе: прощай, любовь. И даже не со злостью, не с обидой, а с благодарностью за все хорошее, что было. Потому что сердце не должно жить только воспоминаниями. Ведь у него еще впереди встречи, улыбки, волнения и, может быть, возможно, совсем новые чувства. Так что иногда за словами «прощай» тихо прячется другое очень важное слово «здравствуй». Это Юлия Савичева на Русском радио. Не знаю, распрощались с прошлыми чувствами вашими или нет. Но, тем не менее, это тоже результат. И следующий ваш шаг будет точно уверенней. И вы точно стали лучшей версией себя. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио с вами. Всячески поддерживаем в горести и радости. Знайте, что Русское радио рядом, поэтому выше нос и только вперед. Помните, все обязательно будет хорошо.

настоящий девиз сегодняшней пятницы. Живи, смейся громко, люби по-настоящему, ошибайся, пробуй, начинай, чтобы однажды, оглядываясь назад, не спрашивать себя, что если бы я тогда не решился. Пускай лучше будут истории, воспоминания и немного безумных поступков, чем ощущение, что жизнь прошла где-то рядом. Иначе все это зря. Мари Краймбери на русском радио только что. Ну а нотки этой песни вам хорошо знакомы. Далее на русском Григорий Лепс.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
2: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше от Т2».
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
11: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
12: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
13: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
14: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
15: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
16: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22.00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
17: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно.
1: Какое счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую

Удивительно легко. После такой песни счастье иногда оказывается удивительно простым. На самом деле не в тех больших победах, о которых ты кричишь, а в том, что рядом есть человек, которому можно сказать: смотри, какая звезда, какой закат. Человек, рядом с которым спокойно, по-настоящему. Наверное, это и есть одна из самых точных формул счастья, когда есть рядом тот, с кем можно разделить жизнь. Это «Жасмин» на русском радио. И еще одна красивая песня далее на русском для вас.

0: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Встречайте Xlantix ET. Премиальный гибридный кроссовер. Более 1000 километров запаса хода на полном баке и заряде батареи. До 30 июня специальная субсидия от производителя. Выгода до 1 500 000 рублей. Официальный дилер Exit Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Звоните 8-978-340-40-40.
4: Указана выгода на новые Xlantix ET 2025 года выпуска. Комплектации топ с учетом субсидий и прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе трейд-ин. Не оферта.
5: Лучше всего деньги вкладывать в кошелек.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили, что спрос на топливо в России вырос на 20-30% из-за ажиотажа. Но, как отметил вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС, запасов сырья в стране достаточно. Сейчас меняются логистические связи с учетом потребностей. Чтобы сбалансировать рынок, потребуется какое-то время, подчеркнул зампред правительства. Анонсировал очередное совещание по ситуации на топливном рынке. В частности, сегодня могут обсудить запрет на экспорт дизеля. Спрос на операции с иностранной валютой в России вырос почти на треть. Газета «Известия» пишет, что рубль к концу весны укрепился примерно на 12% по сравнению с началом года. В результате граждане стали покупать больше долларов, евро и юаней. Дополнительный импульс дал сегмент онлайн-обмена. Количество заявок на валютные операции на финансовых маркетплейсах выросло примерно в 5 раз. Социальный фонд сообщил, что при оформлении пособия будут учитывать уход за родственниками. Обновленные правила вступят в силу с 21 июля. Это коснется граждан, которые ухаживают за нетрудоспособными членами семьи. Сейчас уважительной причиной отсутствия заработка признается помощь любому пожилому человеку или инвалиду, включая соседей или знакомых. В правительстве назвали самые востребованные профессии на рынке труда. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 1/5 всех открытых вакансий приходится на обрабатывающую промышленность. Там нужны квалифицированные рабочие, инженерный персонал и операторы машин. На втором месте сельское хозяйство, строительство, транспорт, логистика, а также жилищно-коммунальное хозяйство. Третью группу по востребованности входят отрасли социальной сферы, в их числе здравоохранение, образование и соцобслуживание. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Русском радио.
1: Летняя пятница в офисе. Это особый жанр. Но физически ты еще на рабочем месте. Морально уже где-то на веранде с друзьями. Обсуждаешь жизнь, смеешься, споришь, кто сегодня заказывает следующую порцию чего-нибудь вкусного, футбол, ну и так далее. И чем ближе вечер, тем сложнее делать вид, что тебя по-прежнему волнуют таблицы, письма рабочие и так далее. Потому что лето за окном настойчиво напоминает. Работа никуда не денется. А такие вечера повторяются не так уж и часто. Поэтому вдруг, если освободились уже, тогда вам прекрасного, хорошего вечера, пятницы, выходных. Ну а если еще немножечко нужно потерпеть, тогда сделаем это вместе с Русским радио. Зато после опять же полетим под звуки и музыку любимой радиостанции.

0: Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Не трогай меня! Это на Новый год!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
5: Русское радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Что там шепотом кричится, говорится, в общем, поется. Сначала есть мы, точнее, не так, сначала есть я, потом есть ты, а потом появляется очень простое мы. И это уже не про двух людей рядом, это про общие планы, общие воспоминания. Я бы даже так сказал, общую вселенную. Наверное, любовь начинается именно в тот момент, когда я перестает быть главным, уступая место чему-то большему, тому самому. А это намек на нас, мод на волнах русского радио прямо сейчас, как и всегда, о больших, глубоких чувствах, как пример следуя. Для кого-то точно уж подражатели есть у Матвея. Александр Маршал далее на русском радио. Ливень. Не знаю, если погода сегодня у нас капризничает, знаете, что солнышко где-то там, где светит и звучит русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
9: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
10: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
12: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
13: Все едут на море. Но я же не все. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Передачу приветом, конечно, Иракли Персхалава. Абсолютно солнечный человек, такая же музыка и такая же песня. Солнце хорошо тем, что его видно всем, а вот свет внутри человека замечают только те люди, кто оказывается рядом достаточно долго. И этот свет не греет кожу, оно почему-то делает теплее жизнь вокруг. И, наверное, именно такие люди чаще всего становятся чьим-то любимым временем года, скажу так. Новая песня на русском радио. Ну что ж, пускай она живет своей жизнью, пускай она идет в народ, и уже народ решает, насколько она близка или же нет. Но я думаю, что первый вариант. Меня зовут Макс Орлов, русское радио в вашем приемнике.

иногда очень хочется, чтобы у памяти была такая кнопочка, знаете, редактировать. Оставлю-ка вот это, оставлю смех, оставлю счастливые вечера, случайные прикосновения, разговоры до утра, моменты счастья. А вот обиды, разочарования и последние страницы истории просто стереть, удалить. Но наша память почему-то устроена иначе. Она хранит все целиком, и, может быть, со временем это даже правильно, потому что боль постепенно уходит, а хорошее все равно остается ярче всего остального. Поэтому, если уж помнить, то все. Нужно лишь, чтобы рядом всегда находился тот человек, с которым будет помниться исключительно хорошее. Да, спасибо за эту песню. Мы же сейчас, закрывая глаза, немножко помечтаем. Может быть, и снет кто-то. Ладно, на русском радио это возможно. Смотри.

0: Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
2: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбе.

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: Тучи – это недовольные жизнью облака. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

сколько этих самых love story, любовных историй было, есть и еще будете рассказывать в части под названием «Стол заказов». Он, кстати, в следующем музыкальном уже, поэтому не пропускайте, если у вас есть какой-то сегодня повод, большой или очень большой, чем-то поделиться и рассказать, тогда спешите, будьте готовы. Все здесь, на Русском радио, для вас.

0: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-defiskraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей Amoda и JQ с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. Черноморавто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль JQ J8 комплектации Комфорт 2025 года выпуска. Не оферта.
2: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
4: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера. Власти заявили, что он будет действовать, цитата, «до улучшения ситуации». Такой режим позволит максимально оперативно решать вопросы компенсации. В частности, гражданам возместят ущерб за технику, сгоревшую из-за перебоев с электричеством. Ранее в Крыму и Севастополе ввели ограничения в электроснабжении. Причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры после атак беспилотников. Следственный комитет предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. Председатель СКР Александр Бастрыкин объяснил, что это связано с более ранним взрослением современных детей. Особенно это касается дел террористической направленности. Также по инициативе ведомства разработали законопроект, который позволит бороться с вовлечением детей в преступность с помощью интернета. Планируют ввести меры для пресечения мошеннических действий в интернете. Микрофинансовые организации начали настраивать идентификацию клиентов по биометрии. Как пишет газета «Ведомости», для этого участники рынка применяют два способа – напрямую или через делегирование такого процесса банку или финансовой платформе. С минувшего марта все микрофинансовые компании при выдаче онлайн-кредитов должны проверять заемщиков через единую биометрическую систему. Однако не все успели запустить такой механизм, поэтому ЦБ пообещал не применять штрафные санкции. Стали известны соперники россиян на старте Уимблдона. По итогам жеребьевки в первом круге в очном матче встретятся Андрей Рублев и Роман Сафиулин. Всего на турнире в Лондоне выступят 13 российских теннисистов, в их числе первые ракетки России Даниил Медведев и Мира Андреева. Уимблдон начнется в предстоящий понедельник. Это третий в сезоне турнир «Большого шлема». На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Солнышко припекает, лето продолжается, продолжаемся и мы. Наша музыка не заканчивается никогда. Русское летнее радио, ну, микрофоном Макс Орлов, стартует стол заказов, час для приветов и поздравлений, а еще признаний, да, иногда прощений и, конечно же, вашей любимой музыки. Все это здесь, пишите. Сообщение, пожалуйста, не забывайте подписывать, это очень-очень важно, особенно для вашего адресата, потому что откуда же он узнает, что это ему от вас досталось такой улыбкой. Номер для сообщений не поменялся, 8-916-003-105-7. Ну и ВКонтакте, Одноклассники, все это доступно. Я полагаю, что путь к нам сюда на Русское радио вам известен. В общем, Макс Орлов здесь. Поехали. Поехали.

0: синица, летица, не спится. Главное, в пятницу. Ладно, мы продолжаем стол заказов. Сейчас привет и поздравлений. Русское радио, меня зовут Мария, я из Тольятти. Сестру, пожалуйста, поздравьте с Натальей, с днем рождения. Ей сегодня 30 прекрасных лет. Будь здорова, любима, успешна во всех начинаниях. Пускай рядом будут верные друзья. Готово! Верные друзья рядом, так же, как и Русское радио, так что я вас тоже сердечно поздравляю. Мужу моему, пишет Вера Медвежик. Большой привет, скажите, что люблю. Спасибо за то, что ты есть в моей жизни. Готово, Вера, в лучшем виде. Моим деткам, Иришке, Мишке, Максу и его, нашей уже тоже Ксю, пояснение, своему любимому и по совместительству самому надежному и красивому мужчине, моему мужу Роману, очень люблю. Семью свою, ваша мама Лена Шерстобитик написала. Класс, вот это мне нравится, как вы друг друга ласково называете. Ваши музыкальные пожелания также мне ясны, понятны. Самое главное, держитесь поблизости, и тогда вам достанется ваша любимая песня. Точно.
1: Реклама. Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Встречайте Xlantix UT. Премиальный гибридный кроссовер. Более 1000 километров запаса хода на полном баке и заряде батареи. До 30 июня специальная субсидия от производителя. Выгода до 1 500 000 рублей. Официальный дилер Exit Center Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Звоните 8-978-340-40-40. Указана выгода на новые Xlantix UT 2025 года выпуска. Комплектации топ. С учетом субсидии и прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе Трейдин. Не оферта.
3: Мудрости у меня не отнять. Чего нет, того нет.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
5: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, если бы не пятница вечер, мне кажется, многое чего могло не произойти. Да, многие могли бы не родиться. Ну и так далее. Дорогой русский радио, Кирилл из Москвы пишет. Большой привет всем, кто слышит меня и всей нашей честной компании, с которой мы сегодня собираемся. Это сообщение из Москвы. Но сколько таких Кириллов в Москве сегодня собирается? Наверное, очень много, но, в общем, всем вам большой-большой привет, потому что русский радио, как, знаете, самый такой заводила, тамада с гитарой, вокруг которого все собираются, поют песни и объединяются. Вот пускай будет так. Так, дорогой, любимый русский радио, Светлану поздравьте, пожалуйста, здоровище. А, нашу, что ли, Казаринову? Конечно! Нашу Светочку Казаринову поздравляем с днем рождения. Мы тут писали и в личку, и не только, и всем коллективам, конечно же, поздравляем с днем рождения. Наш незабвенный голос. Дорогой русский радио, пожалуйста, привет 54-му участку судебному города Луга, нашему коллективу Надюшку. Надюшке, она в декретный отпуск пошла. Привет Даше, Лене. Здесь же всем отличного, хорошего настроения, ну и светлую, прекрасную музыку. Сейчас поставлю еще одно сообщение. Веру Мальцеву с окончанием школы. Юлия поздравляет, а еще мама, папа, братик Сережа. Но всем вам я могу сказать одно. Давайте не ждать лучшего момента. Пятницу, выходные, не знаю. Главное здесь, сегодня, сейчас. Наслаждайтесь и живите летом.
2: Что

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, времени всегда мало. Хочется больше. Дорогой русский, пожалуйста, привет огромный в Краснодарский край, город Курганинск. Моей любимой дочке Кристине, а также, ну, Б, это бабушка, наверное, да? Бабушка Раисе. Просто боишься назвать бабушкой того, кто еще пока не заслужил это звание. В общем, Б, Раисе, Алексею, а также всем радиослушателям от Светланы из Калининграда. Большой-большой привет. Так, наше любимое русское радио. Привет женскому коллективу. АО Пептоген. Алисе, Лене, Двумырам, Насте от Ольги, а также нашему любимому начальнику Дмитрию Владимировичу и Руслану. Скоро отпуск, ура, мы молодцы, мы сила. Интересно, два начальника мужского пола и коллектив исключительно женский. Вот это я понимаю, командище. Дорогой русский радио, пожалуйста, привет швейному цеху, девчатам оттуда, двум светам, Катерине и подпись Эльвира Воробьева. Поставьте нам, пожалуйста, красивую песню. Нос будет красивая, этого у нас хоть отбавляй. Называется она «Сила притяжения». Быть может, кстати, про вас.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

Медляется, но не останавливается. Кстати, потому что нужно успевать проживать и наслаждаться тем временем, которое называется «Лето вместе с Русским радио». Ну и, кстати, время подарков на Русском радио продолжается, и мы продолжаем прекрасную традицию летних концертов в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус». И, друзья мои, сегодня в Москве на летней сцене на воде выступает Михаил Шуфутинский, и готов два приглашения на этот концерт подарить тому, кто прямо сейчас дозвонится в эфир. Первым набирайте 995-105,7, код Москвы 495. Знаю, что вам будет хорошо, знаю, что вам понравится, потому что эти песни знакомы всем и каждому. У микрофона Макс Орлов. 100 заказов тем временем продолжаются, так же, как и ваши приветы с поздравлениями. Ну, а я пока что, пожалуй, приму первый телефонный звонок.

0: подарков на русском радио.
1: Время подарков наступило. Артем из Москвы дозвонился. Счастливчик, здравствуйте вам.
2: Здравствуйте.
1: Я знаю, что вы не один собираетесь сегодня прогуляться на концерт. И знаю, что есть тот человек, с которым сегодня хочется устроить романтик. Может быть, привет тогда сразу?
2: Да, хотел бы передать привет своей любимке.
1: Так.
2: Алене. Дорогая моя Алена, я тебя очень люблю. Мы с тобой уже 4 года вместе. И ты для меня самый дорогой и ценный человек. Я тебя очень целую. Я обнимаю.
1: Ух ты, интересно, что будет сегодня на концерте? 4 года вместе, как будто бы пора. Но я вчера этого не говорил. Так или иначе, Артем, я вас поздравляю. Сегодня в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» выступает Михаил Шуфутинский. Песня о любви, конечно же. В общем, в подарок от русского радио вы получаете 2 приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Так что проведите вечер незабываемо под любимой песней на прекрасной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Ну, обязательно будьте самой красивой парой там перед сценой. Договорились?
2: Конечно, договорились. Спасибо, дорогое русское радио.
1: Я обещаю вас рассмотреть, разглядеть и подвигнуть. Ну, а время подарков на русском радио не заканчивайте. Слушайте нас, и все будет хорошо.
0: Время подарков на русском радио.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Я ждал эти приветы, я ждал эти фотографии, я ждал этих рассказов про баньку, шашлычок и вот эти все компашки, которые мне пока что недоступны, потому что я здесь вместе с вами с большим удовольствием. Подружку Елену из Омска я поздравляю с днем рождения, пишет Галина Шпакова. Мы собрались, хорошей компании, фото прилагается, ясно. А вот мы, пишет Алексей Сергеев, собираемся на дачу поближе к озеру на шашлычки. Городу Великие Луки большой привет. Завершение рабочей недели и выходных прекрасных. Спасибо за фото. Тоже кушать захотелось. Поесть. И любимую сестру Полину из солнечного Мурманска с днем рождения. Счастья, здоровья и успехов. Валентина Козякова написала и тоже с фотографией. Ну вот, Илья Крылов пришел. Скажу тебе, Илья, тебе тоже нужно, знаешь, с фотками поделиться, с едой. Вот,
2: привет.
1: Вот, за пультом, чтобы хоть как-то ответить нашим слушателям.
2: Ах, какой ты нарушитель спокойствия. За пультом есть нельзя, как ты понимаешь.
1: Хорошо, отойди к стенке и вот там вот пожарь шашлычок.
2: Вот на кухне можно шашлычок пожарить.
1: Все, здесь Илья Крылов, в следующем музыкальном часе. Меня зовут Макс Орлов. Честно говоря, проголодался с вашими рассказами. Все, лучшего дня желаю вам. Пока.
2: Пока.

0: Реклама. Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
1: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Техносервис.
3: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
4: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krymedefishavail.ru.
1: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 ТВВД МТ 2024 модельного года, 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдин 100 000 рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
5: Женщины должны править миром! Тогда у мужчин будет больше времени лежать на диване и смотреть футбол.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили, что ажиотаж увеличил спрос на топливо в России на 20-30%. При этом, как отметил вице-премьер Александр Новак, запасов сырья в стране достаточно. С учетом потребностей меняются логистические связи. На то, чтобы сбалансировать рынок, потребуется какое-то время, подчеркнул вице-премьер. Еще, по словам Новака, власти готовы ввести запрет на экспорт дизеля для производителей. Только они пока могут продавать топливо за рубежом. Профсоюзы предложили сделать обязательными взносы самозанятых в социальный фонд. Это позволит избежать рисков и нагрузки на бюджет. Федерации независимых профсоюзов заявили ТАСС, что для россиян с нестандартной занятостью нужно сформировать особые страховые механизмы. По данным соцфонда, специальный налоговый режим применяют свыше 16 миллионов граждан. Лишь 3% из них добровольно вступили в систему обязательного пенсионного страхования. Миноборнауки пообещали рассмотреть инициативу об отсрочке платежа за обучение в ВУЗе для беременных, но, как заявили ведомстве, законопроект пока не получили. С таким предложением выступили в Госдуме. Авторы идеи сообщили, что беременные студентки и одинокие матери могут столкнуться с финансовыми трудностями при оплате учебы. По словам депутатов, таким учащимся можно предоставлять отсрочку по оплате на полгода без начисления штрафов и пений. Российские гимнастки отказались от участия в турнире в Румынии из-за запрета флага России. Как заявили в нашей сборной, организаторы в устной форме уведомили, что на спортивной арене не будет демонстрироваться российский флаг и не прозвучит национальный гимн в случае победы россиянок. Хотя в мае исполком Международной федерации гимнастики полностью восстановил в правах российских спортсменов. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта. На этом пока все. Далее в эфире Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Друзья, вот чем хороша пятница? Тем, что даже дождь ее не может испортить. И такой пятничный дождь идет прямо сейчас в Москве. А нам все равно, не боимся мы тучки грозовой, как говорится. Зато дышать приятнее, свежо, пыль на дороге дождь прибил. Все такое чистое, благоухающее. И с таким настроем идем мы с вами дальше прямиком куда? Правильно, молодцы, выходные. Скоро будем отдыхать. Ну а пока готовимся, настраиваемся. И главное, все будет хорошо. Хорошо.

0: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Уходя из квартиры, сделай селфи с утюгом. Так ты избежишь ненужных сомнений.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио.

Виктория, значит, победа. И самая главная победа у нас с вами всегда над собственной ленью, когда не хочу, а очень надо. И да, встаешь и идешь, и делаешь. Надеюсь, справились, победили. Ну, а еще Виктория — это сорт клубники. На даче ягодки вкусные, крупные, сочные, сладкие. Такой Виктории меня вот совсем недавно угощали мои друзья-садоводы, за что им огромное человеческое спасибо. Ну и надеюсь, вы тоже что-то такое полезное сейчас с ароматной едите, витаминами запасаетесь и слушаете «Летнее русское».

0: Лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
4: 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа «Москва», Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
8: «Алые паруса» вместе с Россией. Завтра в 22.00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Правило такое, и оно простое. Красивее песен на русском нет и быть не может. Поэтому звук на полную катушку в наушниках, колонках, автомагнитолах, обычных радиоприемниках. И дальше вперед и с песнями в исполнении Андрея Губина, Анны Семенович. Ну а сейчас с Иракли летим привычным направлением. Лондон.

было так приятно сейчас, что он и самый лучший, и красивый, и любимый, и вообще во всем необыкновенный, что мы, мужчины, взяли и ответочку вам приготовили на русском радио. Каждый милый, долгожданный, любимый. Девчонки, это только для вас. Слушайте и каждое забирайте в свое сердечко.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее.
1: Останься со мной.
0: Только любимое.
2: Каждому по факту рядом нужен человек.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
4: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
6: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
7: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. ОГРН 774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
7: Хочу научиться терпению. Немедленно! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Вот как проверить силу любви через поцелуи? Можно. Целуешься сладко, значит, пожар чувств. И такая суперсила, как поцелуи, объятия, умение оказывать знаки внимания, пусть будет у каждого из нас, и не заканчивается никогда. Ну а дальше суперсила любви в следующей песне «5 утра» и Вани Дмитриенко. Я Илья Крылов. С удовольствием вам ее дарю на Русском радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Департамент транспорта Москвы опроверг информацию о новых камерах для пешеходов. Сообщения об установке устройств, якобы фиксирующих переход дороги на красный свет, ложные. Новые светофоры предназначены для анализа транспортных потоков. Ранее в СМИ появились публикации о новых устройствах, якобы отслеживающих нарушения со стороны пешеходов. В Москве на два дня перекрыли центральные улицы. Ограничения коснутся в том числе Садового кольца. Они связаны с проведением Московского транспортного электрофестиваля. Основной этап перекрытия запланирован на завтра. С 7 утра в субботу полностью закроют Зубовскую и Большую Пироговскую улицы. Примерно с полудня будет перекрыта внешняя сторона Садового кольца. В мэрии предупредили, что из-за парада электротранспорта будут затруднены подъезды к Курскому и Павелецкому вокзалам, Институту Склифосовского, детской больнице имени Филатова и медцентру глазных болезней имени Гельмгольца. В московских поликлиниках будут продолжать развивать систему умного приема. Это важнейший элемент новой модели организации амбулаторной помощи в столице, главная задача которой – сделать прием максимально результативным для пациента и врача. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Цифровые технологии не только упрощают сбор информации, но и помогают выявлять пациентов из групп риска. Система автоматически проверяет возможность возникновения опасных состояний. Также сегодня в электронном формате доступно около 70% медицинских справок. На ВДНХ колесо обозрения «Солнце Москвы» в честь выпускного окрасится в цвета российского флага. Праздничную подсветку зажгут около 19 часов. Предстоящей ночью для московских школьников пройдет общегородской выпускной. На ВДНХ соберутся около 50 тысяч выпускников. Развитие событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

Самое главное слово здесь «вместе». Да, именно «вместе» мы и поем друг другу любимые песни, и танцуем под них прекрасно, и лет проводим день за днем, и к выходным готовимся. Всем отличного настроения, пусть все планы воплотятся в жизнь в субботу и в воскресенье, а потом в понедельник мы отдохнувшими вернемся к своим привычным делам. Ну а пока начинаем расслабляться и никому не отдадим наши прекрасные музыкальные минуты. Меня зовут Илья Крылов, всех вас приветствую на Русском радио.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Соседи раздражают, не шумят, не сверлят. Такое впечатление, что сидят и подслушивают.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

очень люблю я эту песню группы Ума Турман. Вот послушаешь ее обычно, и все такое далекое близким в момент становится, сокращаются любые расстояния, до всего, о чем братья Крестовские только что пели, рукой можно дотянуться, и нет ничего в жизни невозможного. Вот так давайте дальше и двигаться туда, за горизонт, где пока что для нас все такое неизведанное, непонятное, от этого интереснее становится. Пойти, поехать за горизонт. Мод Артикасти приглашают. Ну что ж, в путь.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Друмель.
5: Друмель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Друмель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: акцентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9

0: так можно сказать, что мало-мало-мало-мало ваших голосов за эту песню группы «Серебро» в золотом граммофоне. А голосов там, между прочим, всегда будет мало. Есть вероятность, что у кого-то их окажется больше, и тогда одни исполнители обгонят других исполнителей и займут вершину главного хит-парада страны. Так что голосуйте за песню «Мало огня» группы «Серебро». Больше голосов отдавайте за девчонок, и, возможно, мы еще встретимся с ними в золотом граммофоне. Вот уже сегодня, буквально плюс-минус через полчаса с 17 до 19.00 по Москве.
1: На русском радио Илья Крылов.

Танцуем, пока танцуется под песни звезд русского радио, и смеемся над шутками собственного сочинения в эфире русского, становимся звездами юмора и получаем подарки от любимой радиостанции. Дерзайте, творите, заставляйте всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами, придумывайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру, лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну а со всеми подробностями вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте русрадио.ру. Удачи и поехали дальше!

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые с Довлатовой» на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на ржд.ру в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: Пани, о пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: двадцатка песен русского радио точно не останется такой же, какой была еще вот совсем недавно. Вы всю неделю голосовали, старались, поддерживали любимых исполнителей и их песни в золотом граммофоне. И вот, получите, распишитесь. Слушайте внимательно, что в итоге из всего из этого вышло за эту еще одну июньскую музыкальную неделю. В студии уже появилась Алена Бородина. Алена, привет, рад тебе.
1: Илья, привет, привет тебе. Большой и пламенный пока еще июньский. Ну и всем, кто в эту минуту поймал русское радио. Золотой граммофон начнется очень скоро. Я очень надеюсь, что вы проведете ближайшие пару часов с нами с русским радио.
0: Ну, конечно же, да, Алена, остаемся с тобой на русском радио. Я прощаюсь, спасибо за компанию. Повторим в ночь с воскресенья на понедельник по Москве. Илья Крылов, русское радио, пока.

0: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
2: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Техносервис.
6: Говорят, грибы пошли. Приехал в лес. Стоят.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио. Все будет хорошо.
9: С наступающим Новым годом. Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну куда же мы без любви, да и вы тоже. Стол заказов на русском, каждое второе сообщение про любовь. Но бывают и приветы, вот, например, здрасте, русское радио. Саша нам пишет, хотелось бы передать привет родителям, маме Варваре, папе Евгению и брату Диме. С удовольствием. Затем, добрый вечер, огромный привет всем ведущим. Сидим с папой на рыбалке на Дону. Не знаю, подписи не вижу, но вроде как Илья. По крайней мере, аккаунт, в аккаунте это имя. Спокойной ночи и благоприятного сна. Вот такой я нашел. Какие-то картиночки. Ладно, и вам. Сладких снов, но мы еще не пятница вечер. Вы что, сами не спим, мы вам не даем. Добрый вечер. Привет, любимой девушке Нике. Люблю сильно. Очень ценю. Даже слово «мой хомяк». Вы считаете, что это красивый комплимент? Что она прям, он назвал меня хомяком на всю страну. Ур, я такая счастливая. Ну ладно, мы из Риги любим слушать русское радио. Может быть, в этой паре мой хомяк считается действительно чем-то таким лукаво-игривым. Русское радио, здравствуйте. Хотим поздравить с днем рождения Романа Тюренкова, а может Тюренкова. Счастья, здоровья, удачи на дороге, всего наилучшего. Любящая жена Наташа и коллеги по работе. КСК Воронеж, город Борисоглеб. Борисоглебск, наверное. Тут немножко с опечаточкой написано. Как будто тут два города, и Воронеж, и Борисоглебск. Но, наверное, все-таки Воронеж — это название как ГСК, вот это, где находятся они. Всем слушателям русского радио, особенно любимому мужу Юрию, большой привет. Едем в пробке к детям. Жена Анастасия. И короткая финальная. Едем на дачу. Нас везет Кирилл Янишевский. Передайте ему привет. Это, видимо, вместо за проезд. Вы это передавайте за проезд, а тут передайте ему привет. Ну, пусть хорошо вас довезет с ветерком и музыкой. Вот за музыку отвечаем мы, это русское радио, у нас стол заказов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Малахитовые сны. Красиво должно быть. Хотя это не драгоценный, это полудрагоценный камень. Ну что, большой вам привет, наши малахитовые и яхонтовые. Это вечерний стол заказов на русском, в эфире по-прежнему Максим Привалов. С удовольствием озвучу то, что вы мне пришлете. Например, Татьяна хочет привет получить. Добрый вечер, еду с работы. Большой привет от Татьяны П. Данечка, хорошей вам дороги, легкой, чтобы с парковкой повезло, потому что обычно приезжаешь, думаешь, ой, ну сейчас как припаркуюсь где-нибудь у подъезда сразу, а нетушки, тут придется круги понаматывать, особенно в пятницу вечером, потому что все гуляют, ну, по крайней мере, в центре. Прекрасный вечер, семье привет, любимый муж Михаил, любимые дети Александр и Александра рядом, сидим на террасе, слушаем русское радио, всех люблю, любящая мама и жена Инна Ткачева из Воронежа. Ой, ну идиллическая какая картина, пусть все так, пусть все так и продолжается, не заканчивается. Русское радио, здравствуйте. Привет друзьям. Знакомым привет оставил Сергей. Ну, себя он называет Серега. Так, здрасте, дорогое русское радио. Добрый вечер, Максим. Сегодня хочу поздравить Анечку Антонову из Петербурга с днем рождения. От души пожелать ей женского счастья, любви, сибирского здоровья, радости, цветов, улыбок, мира, благополучия, всего наилучшего. Пусть мечты сбываются. С любовью, Татьяна. Спасибо большое, легкого эфира. Таня, вам спасибо за то, что напомнили мне вот этим сообщением про день рождения, что нам надо же еще раз поздравить нашу Светочку Казаринову. Сегодня у нас праздник в семье нашей русской родины, потому что прекрасная Светлана Казаринова принимает поздравления. Мы ее и очно, и заочно, и в смс-ках, и в эфире, по-всякому. Света, дорогая, любим, ценим, обожаем. Будь здорова, счастлива, весела и всегда прекрасна. Вот у тебя это замечательно получается. Стол заказов на русском. Дальше больше пишите.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, говорит вам Русское радио. Присоединяйтесь, пожалуйста, стол заказов в разгаре. Хочется передать привет друзьям, которые сегодня собрались в Климово на Мира 10. Как же замечательно, что мы все здесь. С любовью, Инка Поддубная. Ой, ну, в карты, наверное, играют, там сидят, да? Добрый вечер, привет, город Димитроград. Для Александра Евгеньевича Алашеева от Рамиля Ринатовича Салахудинова из Самары. Как все официально у них, а? От Дмитрия, привет семье, собаке, привет, зовут ее Юна. Всем пожелать хороших выходных. Принимается. Добрый вечер, Русское радио. Хочется поздравить своего мужа Алексея Павлова с 23-м свадьбы. Если бы брак был вином, то мы бы считались уже коллекционным. Ой, какое замечательное сообщение от Оксаны из города Кингисеппа. Поздравляю вас, дорогие, 20 лет, полет прекрасный. Так-так-так, любимые девушки Ники от Даниэля сообщение. Сильно люблю. А, это вот там, где про хомяка писали нам, просят, ну, пожалуйста, еще раз, видимо, не услышала. Так, значит, дорогая Ника, очень вас любят, очень вас ценят. Называют «Мой хомяк». Сообщение от Даниэля из Риги. Прием, прием. Надеюсь, что сейчас точно залетел. Добрый вечер. Отдыхаем в деревне с любимой супругой Леночкой. Это уже следующее послание. Сегодня целый день пололи грядки. Но это того стоило. Будем ждать большой урожай. Очень люблю свою Леночку. Она для меня единственный, любимый человек. Спасибо вам, Русское радио. Поздравления от Евгении из города Старый Оскол. Принимается. Еще больше сообщений хороших и разных можно встретить в нашем эфире. Благодаря вашей активности. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Специально вот так вот не уточняют. Уже у кого что работает, через то пишите. Главное, не забудьте, пожалуйста, подписаться.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Русское радио, стол заказов. Не проходите мимо. Большой привет тем, кто на террасе. Тони, Тани, Давыду, Алексу. Мы тут кайфуем под русское радио. Значит, всем слушателям желаем того же. Добрых выходных, позитивного настроя. От Алекса небольшой хутор в Баварии. Хорошо сидите. Добрый вечер, русское радио. Еще одна Германия, может быть, та же компания, не знаю. Решили написать на скорость, чей быстрее долетит. Большой привет жене Оленьке. Мы с нашими мальчиками, с Оливером и Флорианом, очень ее любим. Она огромная умница. Сообщение от Александра. Мужу привет, Димули, милый, любимый, с днем ангела, я таю от тебя. Приятного вечера, прекрасного настроения, твоя Наталья. Еще, так, город Торжок, Анфисе Смирновой из города Торжка. Большой привет, мы тебя очень любим, она очень талантливая, наша самая любимая типка. Это типа есть тип, а она типка. Ну, может быть, принимается. Еще вот такое откроем. Здравствуйте, пожалуйста, большой привет любимой, неповторимой Светлане Юрьевне от Анатолия Токарева. Спасибо большое, вы самые лучшие. Русское радио, это тоже, кстати, из Германии. Ну вот, давно любят, знают, пишут, и мы за это им очень благодарны. 100 заказов на русском. Мы вернемся к сообщениям очень и очень скоро. Успейте поучаствовать, пока есть такая возможность. Оставайтесь на русском.
0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений. Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.

0: песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Хорошо сидим, правда? Может быть, продлить еще на часик стол заказов? Но нет таких возможностей, к сожалению. Последняя минута. Привет всем, стоим в пробке. Борский мост. Любимый муж Андрей, не нервничай. Мы же вместе здесь. Твоя Мария Юрьевна. Ну, надеюсь, успокоила. Добрый вечер, Русское радио. Привет, Максим. Большой привет любимой девушке Веронике в Ростов-на-Дону. Через неделю отпуск. Увидимся. Отправимся на море в Ейск. Жду нашей встречи. Николай Панов из Москвы. Отлично вам погулять. Здравствуйте. Хочется поздравить с днем рождения Никиту. 24 года. Время действовать. Сворачивай горы. Переплывай моря. Преодолевай пустыни. Покоряй все и всех. Значит, энергии, решительности, креатива, настойчивости, отважности. Ну, что там еще? Люби, созидай, наслаждайся жизнью. Будь заботливым и смелым. От Лидии. Это тренер моей дочери по фехтованию. О, неожиданно, ну как? Ну, прикольно. Добрый вечер. Так. Ничего, там какой-то... Наталья нам пишет, пресс-служба, как Наташ. Ну, у нас стол заказов, ну какая работа, ну что вы. Давайте что-нибудь приятное, давайте что-нибудь про любовь или там еще. Ладно, мы сделаем так с вами. Мы этот стол заказов поставим на паузу, но еще ночной у нас будет. Не переживайте, дочитаем. Меня зовут Максим Привалов. Я хочу вам напомнить, что у нас за час до полуночи будет русский старт. Там классные новинки, обязательно дождитесь, вам понравится. Максим
0: Радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент подписал закон о повышении госпошлин для мигрантов. Суммы выросли в несколько раз. Так, за прием в российское гражданство придется заплатить вместо прежних 4 тысяч с небольшим 50 тысяч рублей. Пошлина за выдачу вида на жительство увеличилась в 5 раз до 30 тысяч. По данным полиции, за год число находящихся в стране иностранных граждан сократилось почти на 10% до 5 миллионов 700 тысяч человек. Россиянам разрешили устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Сделать это можно в том числе через госуслуги, а снять самозапрет только лично в МФЦ. Об этом говорится в еще одном законе, подписанном президентом. Операторы должны будут маркировать международные звонки абонентов. Первоначально законодатели хотели ввести тотальный запрет на зарубежные звонки, но в ходе рассмотрения было решено смягчить закон. Социальный фонд сообщил, что при оформлении единого пособия будет учитываться уход за родственниками. Он будет считаться уважительной причиной для нулевого дохода. Обновленные правила вступят в силу с 21 июля. Чтобы зачесть уход, необходимо представить в соцфонд документы, подтверждающие родство с тем, за кем ведется уход. Это может быть, например, свидетельство о рождении или свидетельство о браке. Далее о спорте. На чемпионате мира по футболу оформлен самый быстрый хет-трик. Три мяча были забиты одним игроком в течение 25 минут с 7 по 32 в матче Норвегия-Франция. Хет-трик оформил форвард французской сборной Усман Дембеле. Обе команды заранее обеспечили себе выход из группы, поэтому на сегодняшний матч вышли не в сильнейших составах. Особенно берегут силы норвежцы, которые проигрывают со счетом 1-3. Встреча продолжается. На чемпионате мира проходит предпоследний соревновательный день группового турнира. Развитие событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас на русском радио самая новая музыка в проекте «Русский старт» с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт.
2: Русский старт.
0: Русский старт. С Максимом Приваловым.
3: Самое бодрое время недели. Час до старта выходных. У нас в эфире этот час называется «Русский старт». Играем и обсуждаем самую актуальную музыку на русском языке. Меня зовут Максим Привалов. Вот что я сегодня для вас приготовил. Но сразу скажу, что гостей сегодня не будет. Много было вариантов. Так и не решили, кого именно позвать. Это вот известная и извечная проблема выбора. Тем не менее, на качестве и количестве новинок это никак не отразится. Вот под какие треки заканчивается последняя пятница июня. Новая песня от Ханны ожидается, называется «Девочка без фильтров». Ну, с ее красотой это не подвиг.
4: Девочка без фильтров, так и запиши громом по страницам твоей тетради жизни. Девочка без фильтров, правда, на
3: лице. У Эльмана сбился прицел. Новинка называется «Мимо». Вместе с ним, кстати, в треке юная, но даровитая певица Талия.
5: Я пройду мимо, оставляя в прошлом, пройду мимо.
3: Ветеран отечественного хип-хоп-движения Андрей Звонкий до сих пор умеет удивлять. Новая песня называется «Невероятно». Она в планах.
6: Вопрос без ответа, как скучно я живу. Но важно не это,
3: Тони споется с певицей Валерией. У них будут пропущенные звонки. На десерт слезливый как лук артист NU. Новинка очень.
7: Там будут дожди проблем и вечные тем. Пусть ярким огнем горят ночи.
3: Это наши музыкальные планы. На вас они тоже распространяются. До первой премьеры 3 музыкальные минуты. Оставайтесь на русском.
0: Русский старт на русском радио.
8: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: «Русский старт». Включи выходные.
1: Действительно, про нас впереди еще много всего. 5 свежих треков мы приготовили для этого «Русского старта». Итак, неделя финиширует под следующие композиции. Сегодня, 26 июня, в пятницу певица Ханна выпустила мини-альбом под названием «Русская красавица». В него среди заглавного трека «Русская красавица», который, кстати, уже звучит в нашем эфире достаточно приличное время, там, значит, еще одна песня под названием «Девочка без фильтров». Вот ее сейчас мы и послушаем. Ну, я, кстати, к использованию фильтров отношусь терпимо. Впрочем, как и у каждого мужчины у меня в жизни, было несколько случаев, когда фото той, что его прислала, сильно расходилось с действительностью. Но, как говорится, кто не рискует, тот не рискует. Давайте слушать премьеру. «Девочка без фильтров», красотка Ханна, она и без фильтров великолепна. Здесь на русском. Что касается песни, посмотрим, узнаем, выясним.

Премьера на русском. Ханна, девочка без фильтров. Напомню, что это трек с мини-альбома «Русская красавица». Ну и по содержанию, и музыкально. Вот эта композиция близка к той, что уже звучит в нашем эфире под названием «Русская красавица». То есть название альбома задает весь тон пластинки. Ну, такая замечательная этника, такая модная, такая бодрая. Остальные композиции на альбоме их 6 вы уже оцените в свободное время. Это ваша домашняя работа на выходные. Мы движемся дальше. Впереди еще 4 премьеры этой пятницы на русском радио «Русский старт».

0: Русский старт на русском.
1: Все верно, на русском радио «Русский старт». Не молчим, играем новинки и премьеры. Как всегда, пятница заканчивается под самую модную, самую новую музыку. Еще одна новинка, которую мы приготовили на сегодня, называется «Мимо». Ну, надеюсь, что все-таки не мимо, а точно в цель попадет в вас свежее творчество Эльмана. И, а вот здесь интересно, он вообще частенько записывает дуэты, то у него и с Тридой там был, то с Моной, а вот теперь певица Талия. Я, кстати, не знаю, как правильно произносится ее имя, честно скажу. Талия, может быть, Талия, может, Талия. Вообще, я считаю, что молодым артистам надо регулярно о себе рассказывать. Ну, вот каждое второе видео должно начинать с того, что «Привет, я такая-то, такая-то». Так, я вот, конечно, поискал, посмотрел, интервью нет ничего. Все мимо пока. Вот прям оправдывает название песни. Ну, вроде как интернет подсказывает, что зовут на самом деле артистку Татьяна Валуева. Если ничего, мы опять же не напутали. Она из Ростова-на-Дону, но проживает в Москве. Ей 23, с 5 лет занимается музыкой и танцами. Очень красивая, кстати. С удовольствием посмотрел соцсети. Музыкальное образование. Даже есть, окончила музыкальное училище имени Гнесиных. Похвально. Значит, новинка называется «Мимо», повторюсь. Это, ну, в лучших традициях Эльмана. Красивый женский вокал в припеве и какая-нибудь философская лирика в куплетах. Давайте оценим. Премьера на русском.

0: Вот и все. Ну, сколько смогли. 2:30. Но есть полное ощущение, что это какой-то пробник, да? Вот прям демо-версия. Хотите продолжение, там подписывайтесь или платите, что-то такое. Ну, повторюсь же, сейчас краткость, сестра современных талантов. Артисты понимают, что время коротких форматов, целиком песню большую никто слушать не будет. Вот 2:30 нормалек, из них 40 секунд только музыка. Не знаю, понравилось или нет, это вам решать. Напомню, Лимана и Талия, так я называю эту певицу. Если она Талия, ну, не обижайтесь, вот нигде этой информации не указано. Новинка называется «Мимо». Да, мы мимо этой песни прошли и двигаемся дальше. Еще несколько новых треков мы приготовили на этот вечер. Две премьеры из 5 сыграно, остальные на подходе. Оставайтесь на русском.
1: «Русский старт» на русском радио.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.
1: Все верно. Пятница. Час до полуночи, даже уже меньше. Полчаса до полуночи на русском радио «Русский старт». Меня зовут Максим Привалов. Я вас приветствую. Сегодня я в гордом одиночестве. Гостей нет, трансляции нет. Тем не менее, новинки есть. И это самое главное. Мы добрались до песни, которая называется «Невероятно». Умеет удивлять и удивляться Андрей Звонкий. Сам артист описывает композицию как лирическую историю о любви. Ну, понятно, это каждая вторая песня у него такая, да и не только у него. Но чем хороша эта штука? Говорят, что там скрипочка какая-то невероятно красивая. Скрипичные партии добавили глубину и помогли передать всю силу эмоций. Так написано в пресс-релизе. Ну, давайте слушать, что получилось на практике. Итак, Звонкий «Невероятно» на русском.

чувствую. Новинка на русском, звонкий, невероятно, но вы как хотите, но это все-таки старая школа, здесь все хорошо, все гармонично и к месту, и скрипочки, и сам звонкий, и длина песни, вот 3 минуты, идеально. Что касается композиции, то к ней сразу, так сказать, вкупе для усиления был представлен клип, его опубликовали сегодня, аккурат с выходом релиза музыкального. Если вы скорее визуал и на слух воспринимаете с трудом, но вы знаете, что надо сделать, найти и посмотреть. Русский старт на русском продолжается. Впереди еще 2 премьеры. Тони споется с Валерией. Пропущены звонки. Ну а финал будет крайне минорным. За это ответит NU. У него новая песня «Очень». Скоро познакомимся.

0: Русский старт на русском радио.
1: Премьера, которую мы анонсировали, непременно сыграет, называется «Пропущенные звонки». Это дуэт Тони и Валерия. Тони — это, кстати, не просто муж Севиль, как думают много, он ведь еще самостоятельный артист прекрасный, чему подтверждение будет эта новая дуэтная песня. В ней есть композиция «Спой мне все, что так болит». По-моему, прекрасная психотерапия. Когда не хочется или не можется идти и рассказывать, можно о том, что болит, спеть. Попробуем. Итак, «Пропущенные звонки», Тони, Валерия, премьера. Я на русском.

Мощный дуэт Тони и Валерия. Пропущенные звонки здесь на русском. Не умаляю ни капельки достоинства Валерии, но вы только на секунду представьте, как эту песню они спели бы с Севиль. То есть муж и жена. Одна музыкальная сатана. Ох, было бы круто. Кстати, ни у Тони и у Севиль нет еще совместной песни. Ну, такая недоработочка вышла. Видимо, готовят что-то такое. Хорошо, мы готовы с вами к еще одной премьере. Через 3 минутки. Называется она «Очень». Это будет новинка от NU. Но пока все-таки пятница, поэтому что-то бодрое нужно поставить в эфир. Я предлагаю Диму Билану. Он прекрасно справится с этой задачей. Пообещай на русском.

0: Русский старт. Включи выходные.
1: Перед тем, как включить выходные, я обязательно включу вам итоговую премьеру этой пятницы. Называется она «Очень». Очень что? Очень как? Все поймем и услышим сами. Я скажу, что за песню отвечает мастер слезливого жанра Н.Ю., он же Юра Николаенко. Многие называют его не Н.Ю., а Ню. Это, конечно, по-пятничному, так он бодрит. Но все-таки правильно Н.Ю. «Очень» премьера на русском.
2: Как ты предлагаешь мне спокойно дышать? Как предлагаешь просто взять и уснуть? Если я чувствую, как танцую?

0: Вот таким крепким медлячком мы завершаем этот русский старт. NU, Юра Николаенко, премьера под названием «Очень» на русском. Кстати, Юра осенью отправляется в большой тур по стране, так что ищите свой город в расписании. Я тоже отправляюсь в свой небольшой тур по наступающей ночи. Кстати, вот если медляк, что же он пропадает? Да, если есть кого пригласить, пригласите скорее. Вот я, например, нашел, кого позову. Юлия Калинина уже в студии. Сейчас закружу
1: привет,
0: ее в танце. Привет.
1: Ловлю на слове. Ох, да, действительно, трек просто потрясающий. Как всегда, в самое сердечко. На быстром наборе, особенно когда с парнем поссоришься, вот бамс, включил, и все хорошо.
0: То есть дежурная такая штука на поплакать.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Из всех премьер сегодняшнего вечера тебе это понравилось больше всего?
1: Нет, мое сердце за динамикой, Валерия и Тони, это теперь в моем плеере будет первая строчка.
0: Отлично, ну вот и не подеремся. Mm-hmm. Все, спасибо огромное, я вернусь завтра. Юлечка с вами аж до самого утра.
1: Да, до восьми.
0: Все, mm-hmm. Чао, какао.
2: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.

0: слушает страна. Выбирайся, да, играет страна. Что-то стоит пожить чуть-чуть. Русское радио. Половинку себя. Половинку себя. Только любимая. Лучшее. Только лучше.
1: До утра не спится, загорится карт. Спросишь, что случилось со мной.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал пакет законов, направленных на борьбу с мошенниками. Так в России создадут единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств и будут вносить в эту базу и обеспечивать связи только легальные аппараты. Операторы связи будут обязаны блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб в случае халатности. Еще одно новшество: на портале госуслуг введут тревожную кнопку. Она позволит пользователям при подозрении на мошенничество оперативно приостанавливать денежные операции. В Москве и Подмосковье планируют запретить с 1 июля добычу криптовалют, майнинг. Такой проект правительственного постановления подготовили в Министерстве энергетики. По оценкам областных властей, на территории столицы и Подмосковья работают 65 энергоемких майнинговых объектов общей мощностью почти 750 мегаватт. Треть этого объема приходится на область. Это много. Возникает риск дефицита электричества. В Москве сегодня перекроют Садовое кольцо. Нельзя будет проехать по внешней стороне Садового. Ограничения введут с 11 часов 50 минут, сообщает Центр организации дорожного движения. Это связано с проведением Московского транспортного электрофестиваля. В мэрии предупредили, что из-за парада электротранспорта будут затруднены подъезды к Курскому и Павелецкому вокзалам, Институту Склифосовского и детской больнице имени Филатова. В московских колледжах стартовала приемная кампания. В этом году сдавать два предмета и поступать в колледж решили почти 42 тысячи выпускников 9 классов. Для удобства абитуриентов внедрили систему приоритетов. Будущий выпускник заранее определяет, какая специальность для него важнее, какая запасная. Если баллов хватает на первый приоритет, он гарантированно зачисляется. Если нет, система автоматически предлагает второй. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: мы с вами, девчонки, все-таки странные. Нас круассаном не корми, по магазинам веками не пуская. Только дай возможность придумать себе кумира. Поставьте его на пьедестал, ну и служить своему божеству в режиме 24/7. Причем в роль последнего может быть котик любимый, работа, она же дело жизни, ну и, конечно, принц, причем не один, а вместе с белой лошадкой. И если уж предмет страсти найден, тут мы не знаем предела. Всю жизнь готовы посвятить. Весь мыслимый комфорт создать, ну и себя любимую, конечно, забыть. Тут главное помнить о том, что даже весталки и прочие жрицы, кстати, жрицы это не те, которые перекусывают по ночам. Так вот, даже жрицы могут отдыхать. 5 дней поработали, послужили, а суббота и воскресенье посвящаем время только себе. Слушаем любимые песни на русском и не откладываем до завтра то прекрасное, что можно получить здесь и сейчас. Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет!
1: Я уйду со встречи своих друзей.

хорошо все-таки живется мужчинам. У них есть та самая стадия, когда я все сказал, точка, ну или большой восклицательный знак. Да, иногда он бывает, правда, вопросительным, но, как правило, это все-таки точка. А у нас у девчонок все совсем иначе. Точку в бессмысленном диалоге поставить практически невозможно. Ведь даже закончив пояснение отношений на словах, мы все равно в голове продолжаем прокручивать, придумывать новые фразы, говорить, надо было вот так сказать и вот так сказать, и вот этот аргумент припомнить, ну и, естественно, приплести его маму и друзей, но как иначе. Надеюсь, что конфликтных ситуаций в вашей жизни не будет в эти выходные вовсе, но если вдруг уж они всплывут, появятся как тучка на ясном летнем горизонте, то тут же будут исчезать. Анастасия Самбурская, Максим и Энью в ближайшее время для поддержания вашего отличного на русском оставайтесь. И помните, что я, Юлия Калинина, этой субботней ночью без вашей прекрасной компании точно не обойдусь. Вот теперь все сказала.

согласитесь, хорош, невероятно хорош буррито, умеет рассказать историю так, что даже сомнений не остается. Эта любовь уникальна и прекрасна. Но вообще, если подумать, то похожих рассказов о большом и светлом чувстве просто днем с огнем не найти. Ну, просто у всяких поэтов и прочих лириков гораздо больше шансов о своих чувствах поведать так, чтобы это осталось в истории. Впрочем, я думаю, что выходные даже физики, ух, ребята практичные, могут взять, да и написать что-нибудь эдакое. И неважно, что сообщение будет написано не пером на какой-нибудь веленевой бумаге, а очень даже в виде смс-ки. Главное, чтобы рассказ о чувствах был максимально искренним. Ну, а мы здесь на русском, как всегда, найдем ту самую песню, которая, возможно, вдохновит вас вот на такие поэтические опыты. Слава прямо сейчас, Юлия Ковальчук, чуть позже на русском.

0: людьми, которые улетают, но обещают вернуться, вечные проблемы, потому что после их визитов то бочка варенья, то корзин печенья, а то и ложечки серебряные, бамс, и пропадают. Да, надо с ними ухо востро держать и вообще больше ценить тех, кто находится рядом постоянно, независимо от того, праздничный день или будний, в плохом вы настроении или в самом что ни на есть отличном. Это я к чему говорю? Это я так тоненько намекаю на то, что любите нас, скромных тружников пульта и микрофона. Потому как, заметьте, и утром в понедельник, и ночью в выходные мы всегда рядом, мы всегда на связи, мы всегда для вас и всегда в хорошем настроении. Песню любимую поставить, да запросто привет передать легко. Но это, правда, уже в следующем часе. Ну а пока продолжим здесь, на русском, ловить самые горячие премьеры сезона и вспоминать, как это было пару десятилетий назад. Группа «Серебро» уже совсем скоро, потом «Челси» подхватит музыкальную эстафету. Ну а я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до 8 утра. И это круто.
1: Новая песня на русском.

Почему же не лечиться? Очень даже можно вылечиться в том случае, если не давать друг другу личного свободного пространства, всячески действовать на нервы и выводить из терпения любимого человека. Все, да, любовь, она действительно пройдет, как будто и не было. Впрочем, надеюсь, это не наш с вами случай. Ваша любовь к хорошей музыке будет крепнуть день ото дня, ну а наша любовь к вам, бесценные мои, это штука, которая не требует доказательств. Впрочем, если есть среди вас люди, которые все еще сомневаются, ну, тогда расскажу в красках и подробностях. Во-первых, я, Юлия Калинина, останусь с вами до 8 утра. Во-вторых, поставлю все хорошие песни, которые любезно приготовил наш музыкальный редактор. Ну, а в-третьих, полчаса спустя буду с удовольствием передавать ваши приветы. И я надеюсь, что если и будет сегодня легкое сумасшествие, то исключительно от того, что голова кружится от лета, счастья и да-да, той самой любви. Рефлекс сейчас, Артем Качер, чуть позже.

минувшей зиме можно сказать только одно, тут и сказочки конец. Кто перезимовал, тот молодец. Я надеюсь, что вы бесценны мои из числа последних. И после того, как перезимовка состоялась, лет встречаете с особенным восторгом. Уже считанные минуты остались до того мгновения, когда откроется... Ночной стол заказов 916-003-105-7. Это наши мессенджеры многочисленные. Кроме этого, к вашим услугам наше сообщество ВКонтакте и в Одноклассниках. Пишите, буду ждать в 2 часа.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Все больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, с началом очередного стола заказов поздравляю всех вас и очень хочу поздравить всех нас с Днем молодежи. А что, собственно, такое вот молодежь? Что за понятие странное? 37 миллионов российских граждан в возрасте от 14 до 35 лет могут относить себя именно к этой категории. А это, между прочим, четверть страны. Что и говорить, юность и молодость – время прекрасное. У каждого человека есть абсолютно все шансы и возможности. Постарайтесь их использовать на полную катушку и постарайтесь сделать так, чтобы можно было потом вспомнить это время с удовольствием и сказать: «О, да, это было горячо, весело и невероятно продуктивно». Молодые мои, чудные, прекрасные, я вас от души поздравляю. И даже если паспортный ваш возраст уже превосходит заветные 35, знайте, что молодость та самая, что в душе, она гораздо важнее, чем все эти нудные, никому не интересные данные. Пусть все будет хорошо, пусть все будет ярко, молодо и прекрасно. Юлечка, дорогая, поздравляю тебя с Днем молодежи, пишет Людмила из города Камышин. Дорогая Людмила, абсолютно взаимно. Знаю, что вы молоды и прекрасны, с вами встречалась, имела такую честь и радость. И за пожелание прекрасного эфира огромное спасибо. Также отправляю вам смайлики, поцелуйчики и всего хорошего. Владимиру большой привет. Эльвира желает всем доброй ночи, хорошего настроения и прекрасного времяпрепровождения в компании любимого русского. А Иван сообщает: привет, любимая русская. Поздравляю с Днем молодежи. Вы самые-самые. Спасибо. Стараемся. Оставайтесь.

И действительно, я здесь с трудом могу представить, насколько классно вы проводите это время, потому что ночь субботы, ах, волшебство, ах, тайна, ах, загадка. Пишет нам прекрасная собой Василиса. Передаю привет самой стойкой четверке зажигательных людей. Вы самые классные. Отдельный привет и целовашки имениннице. Будь счастлива, мы тебя очень любим. Рыжики и лысые подписались. Свет, Светлана, прекрасная новорожденная, с праздником вас, любви и счастья. Друзья мои, не могу не заметить, что еще одна новорожденная, также носящая имя Светлана, вчера праздновала главный в жизни каждого человека праздник, день рождения, и это Свет Казаринова. Свет, как всегда, творческих успехов, радости и удачи во всем. Будь счастлива, будь любима, ну а то, что ты незабываема, это абсолютно точно.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ох, дорогие мои, не устаю радоваться тому, насколько же вы солнечные и позитивные. Казалось бы, ночь, темно. Самое время обнять подушку, одеяло накрыться и все, после трудовой пятидневки предаться сну, но нет. Алексей Власов сообщает привет всем, кто на волне любимого русского, Оренбург не спит. Давайте-ка поздравим тех, кто сегодня после банкета отправится встречать рассвет. О да, Алексей, воспоминания самые теплые. Ребята, у вас все впереди, продолжает Алекс. От себя хочу передать привет моей школе, школе номер 57. 26 лет назад я был выпускником, давно это было. Алексей, это иллюзия, на самом деле все это было буквально вчера. Ну а что касается сегодняшнего дня, то через 4 часа наша ласточка отнесет меня в Бузулук. Будем с сестрой отмечать День молодежи. Бузулук, сестра Танюшка, ждите. Большой привет всем из Степной Пальмиры. Алексей, немного завидую, потому как планы у вас, ух, какие здоровские. А у меня ночь до 8 утра пройдет действительно здорово и весело. Это я чувствую по вашему настрою, да и по моему тоже. А вот дальше здоровый сон. И так большую часть дня. Не ждем, не откладываем на завтра то прекрасное, что можно получить от жизни. Мари Краймбрери нас в этом поддерживает. И да, дорогие мои, полетели.

ваши представления об идеальном выходном сегодня воплотятся в жизнь, друзья мои, пишите. Координаты не меняются. 916-003-105,7. Идеальный стол заказов без ваших приветов совершенно точно невозможен. А Павел Заинчковский всем привет передает. Павел, доброй ночи. Всего наилучшего. Давно не передавал приветы, но теперь, наконец, снова здесь. Натали нам пишет. Передаю приветик и поздравления с Днем молодежи всем, без исключения слушателям любимого русского радио. Ну и, конечно, вам. Спасибо, дорогая Натали. Принимаю ваши добрые слова на свой счет. Приветик моей семье, маме Наташеньке, дорогой сестричке Настюше. Мы сегодня поедем на дачу, будем слушать вас. Прекрасных суперских выходных, радостных событий, всего самого классного желает нам Натали. Натали, дорогая чудная, очень рада, что вы вместе со мной. Пусть все получится. Елена Сирогоцкая пишет, что с днем рождения подружку Марину Соболеву. Пусть добро и счастье обязательно повстречаются. Пусть самые волшебные мгновения дарят этот праздник. От души тебя поздравляю. Леночка, вам привет. Ну, а прекрасную Марину поздравляю с главным в жизни каждого человека праздником. Радости, добра, удачи, любви. Пусть все мечты и чаяния обязательно сбудутся.

0: вами, судя по всему, какой-то добрый семейный ситком намечается, потому как вы действительно рассказываете обо всех значимых, важных семейных событиях, которые происходят, и это действительно круто. Спасибо за то, что остаетесь здесь, на русском. Отдел товародвижения поздравляет Ольгу Ефимову с днюшкой, Оленька. Крепкого здоровья, оставайся всегда позитивной, веселого отпуска тебе крошка желает Светоч. Дорогая Свет, Светлана, вам тоже привет, ну и Оленьку с праздником, Оль, пусть все мечты обязательно воплотятся в жизнь. Хочу поздравить мою внучку Мариночку Гринченко с окончанием школы. Желаю удачи, упорства в достижении целей. Люблю тебя и знаю, я всегда рядом. Спасибо, пишет нам Раиса Волкова. Дорогая Раиса, вместе с вами горжусь прекрасной Мариночкой. Представляю, что это для вас значит. Кажется, только что бегала девочка, малюсенькая, совсем кулички в песочнице лепила, и вдруг бамс, вот такая красавица уже стоит на линейке. Пусть все будет хорошо. Марин, удачи еще раз. Ночная парикмахерская из города Сарова поздравляет команду русского с Днем молодежи. Дорогие мои, я вас тоже поздравляю. Я вообще даже не подозревала о том, что есть такая услуга, что можно ночью вдруг прийти куда-то и оказаться самым красивым. Судя по всему, парикмахерская действительно мужская. Ребят, вам хорошей работы. И если по ночам много посетителей, то пусть работа идет легко и приятно. Ну, а если вы предпочитаете по ночам бездельничать в компании любимого русского, я вас обещаю не выдавать руководству ни слова. Давайте-ка лучше песни слушать.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: я надеюсь, вы сегодня никому не будете отдавать свой успех, если уж он вдруг попался, держите поближе к сердцу. Пожалуйста, поздравьте нашего сыночка, пешего Егора. Он сдал сессию на отлично, перешел на третий курс, физмат, бюджет. Умничка, так держать. Желаем отлично закончить университет. Твоя большая, любящая семья подписалась. Семья, нас действительно семеро. А папа Сергей, мама Настя, 5 замечательных детей. Мы сейчас на даче в Кратово. Елизавете большой привет. Это девушка Егора из Питера. Пишет нам прекрасная Анастасия. Настенька, вместе с вами горжусь вашим прекрасным сыночком. Всего самого хорошего. Только успехов в жизни. А всех астраханцев поздравляю с праздником. Огромный привет другу, таксисту Алёше. Наташа, таксист, к нам пишет. Наташенька, знаю, что периодически заглядывайте в ночной стол заказов. Пишите чаще. Александр сообщает о Дане Ворнову и Александру Андриенкову большой привет. Они сейчас на работе и слушают русское радио. Не скучайте. Ну, действительно, где еще поскучать, кроме как не на рабочем месте? Парни, держитесь. Если что, я с вами.
1: Стол заказов на русском радио.

и сможем докричаться даже до тех, кто живет, что там, на 25-м, на 35-м. А где-то, пробегая внизу между башнями Москва-Сити, будем кричать: «Эхей, ребята, просыпаемся, слушаем русское, не тратим время понапрасну». Привет, любимая русская, передайте привет всей второй смене, мы сегодня на сутках. Отдельный привет для Ковалевой Валентины и Дубаковой Марины. А в город Лыткарино большой привет и в Дзержинский. А Танюшке Кульпиной большой привет, она отдыхает на даче у подруги Татьяны. Всем желаем мира, добра, всех любим. А кто же пишет? Ах, Валентина Ковалева пишет: «Валечка, вам большой привет, прекрасной ночи. Я уверена, что вы и коллеги ваши, как всегда, будете на высоте». Эльвира всем привет передает. Эль, большое спасибо, очень рада, что вы вместе с нами. Так, еще несколько приветов. Пишет нам Андрей Дмитриевич: «С днем рождения, любимую звездочку, с днем варенья тебя. Она сейчас далеко, я скучаю, очень люблю, а кроме этого поздравляю своего шефа Екатерину с днем рождения. Не вешай нос и пусть все будет хорошо. Вот теперь можно идти спать. Но для меня пожелание доброго эфира, Андрей Дмитриевич, большое спасибо. Всего самого наилучшего».

0: Одно из самых ярких музыкальных открытий сезона – это трек Марфы «Забери меня, вещица», которая в моем плеере обосновалась основательно. Сегодня по дороге на работу слушала. Очень бодрит, стопроцентная летняя энергетика. Мои аплодисменты. Действительно классно. Марфа, дальнейших успехов в творчестве и как можно больше ярких премьер на русском. Хочу передать привет любимой Екатерине Андреевне. Это нам Иван пишет. Желает хороших выходных и всего наилучшего. А самый великолепный в мире муж Борисов Андрей Николаевич. Я тебя обожаю, пишет Илина. Город Новоуральск на связи. Знаешь, что я всегда с тобой, и ты самое лучшее, что случалось в моей жизни. А всем привет, меня зовут Маша. Хочу поздравить с днем рождения свою сестру Натали. Ей вчера исполнилось 30 лет. Здоровья, счастья, успехов во всем. Пусть все будет хорошо. Николай Панов передает большой привет своей любимой девушке Веронике в город Ростов-на-Дону. Через неделю отпуск, и мы обязательно увидимся. Отправимся на море в Ейск. С нетерпением жду нашей встречи. Николай Панов пока еще из Москвы. Друзья мои, благодарю вас. Стол заказов действительно удался. Оставайтесь на русском. Будет здорово.
1: Стол заказов русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.